Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: Right now. А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.
2: DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал DFM Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Эй, вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: Right now. А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: Все радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Реклама.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит-сервис. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
3: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
4: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
0: Welcome back, and right now. А теперь тусовка.
5: On DFM.
0: DFM. Потому что.

Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Радио DFM.

Мелодия ФМ.

0: Реклама.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
5: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru. От 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
6: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
7: Милый, собираем чемоданы.
8: Мы же только разобрали.
7: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
9: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
10: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
11: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
12: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
13: Welcome back, and right now...
14: А теперь тусовка
13: on DFM.
14: DFM.
13: Потому что Радио DFM.

0: Реклама. Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
2: Right now. А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: DFM. Потому что радио DFM.

0: Негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ.

0: Реклама. О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк. Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
4: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: На старт, внимание, школа! В спортмастере шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Бесплатная доставка с примеркой. ООО «Спортмастер». Город Москва. ОГРН 105-774-732-0278.
6: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовок. Кроссовер К40, флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
3: УГРН 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
4: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
5: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
6: 0+.
7: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
8: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
9: А теперь тусовка.
10: On DFM.
9: DFM. Потому что радио.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове-на-Дону по данным Яндекс.Погоды сегодня ясно. Ветер восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 30 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Баб, а что такое первоначальный взнос?
3: Это когда сначала долго копишь.
4: Или не копишь.
3: В смысле?
4: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
2: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
5: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
6: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, неофертная проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Повзучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
8: День.
9: 17 августа. Эмбарго Вилла. Долгожданное музыкальное событие. Григорий Лепс. Летний концерт. Настоящий подарок поклонникам. Григорий Лепс в Эмбарго Вилла 17 августа. Сбор гостей в 19:00. 18+.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Platinum». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Platinum» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
5: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
6: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
7: Подробности на come2t.t2.ru.
8: Любимые смешарики уже в ленте. С 13 августа по 7 октября покупайте на кассе в гиперленте всего за 149 рублей за каждые 2000 рублей в чеке. Или покупайте игрушки за 199 рублей без привязки к сумме чека. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей, а еще вас ждут эксклюзивные герои.
9: Только в ленте.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваше путешествие станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. «Тенет Т7» – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. «Тенет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную машину. Модель Tenet. Tenet Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 3.07.2026.
7: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
8: В этом весь Т.
7: И в этом весь Ты.
9: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
10: Вот это ухватил!
11: Ура! Купила! Мое!
12: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
2: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
13: А дальше тусовка.
14: On DFM.
13: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове-на-Дону по данным Яндекс.Погоды сегодня ясно. Ветер восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 30 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
2: Спонсор программы ООО «Интерио».
3: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
4: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
3: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
4: Королева 1D.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
6: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
7: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
8: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
9: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
10: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
11: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Летний Party Time с Тимуром Беловым на Радио DFM.
1: Я думаю, вы тоже заметили, почему-то именно выходные, знаете, всегда время прилетает как-то быстро и незаметно. Даже если программа была насыщенной, все равно все в два раза быстрее, чем в будни. Я не знаю, почему, с чем это связано. Может, как-то время по-другому работает, там, я не знаю, как наступает суббота-воскресенье. Но в любом случае, всем отдохнувшим от меня, Тимура Белова, большой привет. Летний Party Time на Radio DFM начинается прямо сейчас. Вот именно в таком режиме мы проводим последний летний месяц, пока шоу «Разбудильники». Саймон и Катя отдыхают и набираются сил. Да, ребята, это обязательно сделают, наберутся сил, чтобы потом просыпаться раньше всех, будить, бодрить и радовать своим общением. Ребят, мы вам желаем хорошего продолжения отпуска. Ну а что у нас по плану? Вот лично у нас ближайшие 3 часа игра-квиз, рубрика «Ом-ом-рандом», а уже в этом часе игра под названием «Пинг-понг», и кому-то обязательно достанутся подарки, поэтому далеко не уходите. Кроме подарков у нас отличная музыка «Bloodhound Gang», «The Bad Touch» впереди, и также «Ave», «Meet Me in the Dark». Всем доброго летнего утра!
0: Summer party time. Летний party time на радио DFM. DFM. Реклама.
2: Вот она, опасная атака.
3: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
4: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
5: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
6: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
5: Обслуживаться у вас можно?
6: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
7: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
8: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. Но плюс.
9: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС.нефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС.нефть.
11: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
12: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
13: Умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
14: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR.
15: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении «Магнит». Акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
0: Right now. А теперь тусовка.
16: On DFM.
0: DFM. Потому что Радио DFM.
16: DFM.

0: прикосновений необходимо в день, чтобы чувствовать себя счастливым. Порядка 8, да, по-моему? Ну, давайте постараемся выполнить программу. Ну, по крайней мере, сегодня в понедельник. Это Каскада. Прямо сейчас здесь, на Radio DFM, и трек под названием Every Time We... Дальше послушали.
1: Summer Party Time.
2: Летний Party Time на Radio DFM.
0: Ну а вдруг помимо программ прикосновения у вас есть еще какие-то другие интересы, например, интересуют другие вещи, то есть мне вам что предложить. Если вы еще не пробовали, то обязательно, пожалуйста, это сделайте со своей второй половинкой. У влюбленных парочек появился новый тренд во всем мире. Влюбленные парочки ищут снимок НАСА, который был опубликован в день их знакомства. Представляете, какая романтика, как это прикольно. В архиве НАСА есть изображение почти на любую дату с июня 95 года. Там есть галактики, туманности, планеты, космические визуализации. Прямо на каждый день с 95 года. Представляете себе, вы просто открываете архив, находите нужный день, и у вас будет свой такой маленький кусочек вселенной. Ну, если даже вы познакомились гораздо раньше со своим любимым человеком, ничего страшного, я думаю, вы найдете и свою картинку. Но главное, чтобы вы вместе смогли вспомнить дату своего знакомства. А вот с этим порой бывают небольшие сложности.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове-на-Дону по данным Яндекс.Погоды сегодня ясно. Ветер восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 30 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
4: Спонсор программы – официальный дилер «Лада Темпавто». О, «Автомоб».
5: «Лада».

0: Новые просторы.
1: Официальный дилер Лада Темп Авто. Аксай Западная 37Г. Телефон 268-88-88. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Кинезис».
3: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат, низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
4: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Я счастливый, как никто!
6: 17 августа. Эмбарго Вилла. Долгожданное музыкальное событие. Григорий Лепс. Летний концерт. Настоящий подарок поклонникам. Григорий Лепс. В Эмбарго Вилла. 17 августа. Сбор гостей в 19.00. 18+.
5: Так счастливый.
7: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ». В Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: и трек названием Loveful на Radio DFM в Lenny Party Time. Ну а теперь у меня для вас предложение присоединиться к моей компании. Тем более впереди у нас игра под названием «Пинг-понг». Вы обязательно в ней должны принять участие, чтобы получить подарки. «Пинг-понг» — игра, ну, правила, которые я объясню чуть позже, а пока нужно звонить. 8-495-956-1012. Набирайте этот номер как можно быстрее. Еще раз давайте повторю. 8-495-956-1012. Ну, я надеюсь, именно вы сегодня будете первым. И подарки тоже достанутся. Желаю вам удачи.
1: Реклама. Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
2: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
5: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
6: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
7: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
8: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
9: «Мир». Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» — премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
11: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.
13: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Средства для стирки «Ласка» в ассортименте 3 литра 607 рублей с 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
14: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
15: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
16: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
18: А дальше тусовка.
19: On DFM.
18: Потому что Радио DFM.

приближается игра под названием «Пинг-понг». Если вы желаете принять участие и получить подарки, так и прямо сейчас в МАКС отправляйте фразу «Хочу играть» номер 965-115-5-115. Заявки принимаются в МАКСе. «Хочу играть» 965-115-5-115. Отправляйте прямо сейчас.

0: Сегодня в ней принимает участие Яна, которая работает бухгалтером в Ростове-на-Дону, и также Тимофей, менеджер в учебном центре из Красноярска. Ребята, Яна и Тимофей, вы меня слышите? Вы здесь, на связи, никуда не убежали, не испугались? Алло,
1: да,
0: привет.
1: Да, на связи.
0: Тимофей уж точно здесь.
2: Доброе утро, да.
0: Яночка, тебе тоже доброго утра. А давайте объясню коротко правила, чем мы будем заниматься. Вы по очереди говорите слова на определенную тему, при этом каждое следующее слово должно начинаться на последнюю букву предыдущего. Все очень просто и понятно, как в игре «Города», только немножко по-другому. Выиграет тот, кто последним даст свой ответ до специального сигнала. Сигнал у нас вот такой. И он может прозвучать в любой момент. День любимого дивана. Такой праздник отмечается сегодня. Ну и, собственно, тема пинг-понга соответствующая. Диван и ваши ассоциации. Яночка, ты начинаешь, и первое слово будет от тебя. Мы слушаем тебя внимательно. Поехали. Не расслышали. Диван.
2: Плед.
0: Плед. Принимается буква «Д». Тимофей.
1: Дом.
0: Дом, разумеется, да. Дом, диван.
2: Мех.
0: Мех, ну ладно, хорошо, можно там обнаружить и мех. Буква «Х». Не успели, походу. Не успели мы с Тимофеем.
1: Хотел сказать «хавать», потом понял, что нет такого слова.
0: Я не знаю, диван, у меня почему-то, знаете, какая ассоциация? Хруст! Ну ладно, видимо, хрустеть будем в другом месте. Тимофей, мне очень жаль, что ты не успел буквально там за мили-мили какие-то секунды придумать словечко, ну потому что, ну смотри, Яна хитрая девушка, в нужный момент произнесла такое слово, когда на букву «Х» что-либо относящееся к дивану придумать очень-очень сложно. Спасибо,
1: Яну,
0: Тимофей.
1: С победой.
0: Да, с победой поздравляем Яну. Тимофей, тебе спасибо, Красноярску огромный привет. Яну, ну и так как ты сегодня одержал победу, ну просто так я тебя не смогу отпустить, ты получаешь у нас фирменный мерч от Radio DFM. Мои поздравления.
2: Спасибо большое.
0: Легкого тебе рабочего дня, легкого понедельника.
3: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
4: В Ростове-на-Дону по данным

0: Смотри без очков и контактных линз. В клинике «Эксимер» бесконтактная лазерная коррекция зрения с супервыгодой. Два глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 августа в клинике «Эксимер».
1: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
2: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Привет, я Дима Белых. Ищешь крутой подарок, чтобы большой, красивый, вау и недорого? Дорого. Рули в чудо-кресло на страны советов 3. Здесь кресла-мешки. Антистресс, антипыль, антикоготь, анти... Ну, короче, модная нынче тема на подарок для отдыха и релакса. Магазин «Чудо-кресло». Улица страны советов 3.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: когда заехал в то место, где вкусно кормят, можно сразу выделить его и сохранить в заметках. Beautiful places.
1: Summer party time.
2: Летний party time на радио DFM.
0: Ну, мне кажется, что этот трек CS посвятил специально тем, кто любит, очень любит путешествовать и перемещаться из одного места в другое, особенно этим летом, да, открывать для себя такие самые красивые места на планете, почему бы и нет. Ну, я не знаю, как вы, тут я наблюдал за своими друзьями, которые ездили на Байкал, и я понял, что это прям самое такое красивое, самое лучшее место, где мне очень-очень хочется побывать. Да, Байкал, так красиво, так спокойно там, но пока еще не получилось, короче, устроить это путешествие, но я думаю, что в ближайшем будущем обязательно это сделаю. Между прочим, вы тоже можете рассказать, где успели побывать этим летом, летом 2026 года, куда ездили, даже если это только дача, ну или к бабушке в деревню. Рассказывайте в любом случае, я уверен, там много интересных подробностей может последовать. Еще интереснее, чем, я не знаю, там, съездить на Байкал или куда-нибудь еще. Ваши истории о том, где вы успели побывать этим летом, принимаются, как всегда, в Макси. Запоминайте номер 965-115-5115, пишите, ну или записывайте короткие голосовые, обязательно послушаем.
2: Будь на связи. Пиши в эфир Радио DFM.
1: DFM.
2: В Messenger Max. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
3: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО ЛК Евразия Автофинанс.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
6: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
8: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье прежде, чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
9: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «Москвич». Не оферта.
10: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
6: Условия подписки Яндекс Плюс. Я.CC.B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
11: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: А теперь тусовка.
1: On DFM.
2: DFM. Потому что радио DFM.

0: Fantasy FM. Летним Party Time. Послушали Riverland.
1: Summer Party Time.
2: Летний Party Time на Radio DFM.
0: Ну что могу сказать, судя по вашим ответам замечательным, которые прилетели в наш Макс 965-115-515, кто и где успел побывать этим летом, я могу сказать одно, что многим повезло, особенно мне понравилась, знаете, фотография от Юли, она с такой большой корзиной грибов отправила ее в наш Макс и подпись «Никакие моря мне не нужны, только грибы, только грибы, только грибы». Юля, ну, еще тот самый сезон осенний, я думаю, что впереди, поэтому все у тебя получится. Но кому-то вот, собственно, путешествие, а кому подавай, например, новинки. И вот в Швеции, например, усовершенствовали мусорные урны. Их превратили в такой маленький аттракцион. Кидаешь мусор, урна тебя может поблагодарить или даже аппетитно почавкать. Вот такая вот забавная идея, вполне рабочая. Людям просто становится интересно, что скажет урна на этот раз. Эксперимент, кстати, запустили еще несколько лет назад, в 2017 году. И задача простая, говорят специалисты, превратить выброс мусора в маленький такой аттракцион и таким образом мотивировать людей не бросать фантики где попало. Ну, собственно, я думаю, что всем интересно, да, стало, как эти самые мусорные баки разговаривают. Давайте послушаем. Вот обычный мусорный бак в Стокгольме. Внимание сюда.
3: Thank you.
0: Я же говорю, практически живой организм.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
4: В Ростове сейчас малооблачно, 25 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет ясно. Температура воздуха составит около 31 градуса тепла, ветер восточный 3 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Пап, а что такое первоначальный взнос?
6: Это когда сначала долго копишь.
5: Или не копишь.
6: В смысле?
5: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
7: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
8: Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
9: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе подашня. Оферта проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Получите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
11: Самый лучший день!
2: 17 августа. Эмбарго Вилла. Долгожданное музыкальное событие. Григорий Лепс. Летний концерт. Настоящий подарок поклонникам. Григорий Лепс в Эмбарго Вилла 17 августа. Сбор гостей в 19.00. 18+. Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ.

Radio DFM.

0: Но я понимаю, что у многих, например, было желание послушать именно этот трек в рубрике «Ом-ом рандом», но так получилось, что вполне возможно, вот, понимаете, заранее все это случилось. Но есть ведь и другие желания, правильно?
1: Пришло время поставить трек, который вы хотите услышать. Вы знаете, что делать?
0: Уверен на все 100%, что вы действительно знаете, что нужно делать, поэтому прямо сейчас в Макс отправляйте свои музыкальные предложения, что вы хотите послушать именно сегодня. 965-115-5-115, именно на этот номер принимается все-все-все. Трек, имя исполнителя, пишите.
2: Радио DFM. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в Максе. Плюс 7-965-115-51-15. 965-115-51-15. Реклама.
3: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-08-04. 0+.
4: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8/28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Масло, масло, масло, масло. Меняйте «Фите». Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
0: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
0: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе МИРПАС, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. МИР Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы МИР. Имеются ограничения.
4: Вот это ухватил!
5: Ура! Купила! Мое!
6: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
0: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
7: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
0: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
8: А дальше тусовка.
9: On DFM.
8: Потому что радио DFM.

0: Рандом.
1: И на самом деле это очень правильно, что рабочая неделя у нас начинается с исполнения желаний, ну хотя бы музыкальных, а там, как говорится, по нарастающей, да, музыкальные желания исполним, потом еще и какие-нибудь желания, ну почему бы и нет, да? Нужно себя чем-то радовать. Поэтому, дорогие друзья, пишите в Макс, что вы хотите послушать именно сегодня, для настроения, именно сейчас, в этот момент. Номер для ваших сообщений 965-115-5-115, все принимается именно там, в Максе. Напишите название трека, имя исполнителя. Так, некоторые слушатели это уже успели сделать, и давайте посмотрим, кто это. Здравствуйте, поставьте, пожалуйста, The Sound of Silence, Disturbed, TikTok, Кеша. Такая музыкальная заявка. Привет, Тимур, Айова, я заболела тобой. Ava Max, Don't Click Play, Touch and Go, Would You? Donna Marin Lucenza, зажигательная работа под названием Danza Kuduro. Такая музыкальная заявка тоже есть, но кого же выберет рандомайзер? Сейчас узнаем, буквально парочку секунд. Судя по этим звукам, я надеюсь, вы поняли, что процесс остановлен. Рандомайзер остановился на заявке от Алексея. Алексей нам пишет следующее. Джиган Худи. Так, Алексей, я надеюсь, ты не будешь против, если к Джигану присоединяться Артик и Асти, не Лето. Это, по-моему, их совместный трек. Ну, понятное дело, то, что там Джиган над многим работал материалом. Так, трек найден. Запускаю. Алексей, твое музыкальное желание исполняется. Поздравляю.

0: пробовали к ней приблизиться.
1: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
0: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
1: Королева 1D.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
4: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
5: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
6: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
7: Хочешь видеть мир по-новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике «Эксимер» бесконтактная лазерная коррекция зрения с супервыгодой. Два глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 августа в клинике «Эксимер».
8: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
2: Ростов, встречай! 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго-Вилла». Группа «Ленинград».
9: Я терминатор!
2: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго-Вилла». 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
6: Для зрителей старше 18 лет.
10: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом. Стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
11: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Летний Party Time с Тимуром Беловым на Радио DFM.
1: Ну, вот знаете, что-то мне подсказывает, что люди как-то договорились заранее, какие праздники нужно отмечать именно сегодня, 17 августа, в понедельник. Ну, во-первых, посмотрите. День любимого дивана. Замечательное событие. То самое место, где полежать и помечтать можно всегда. Ну, просто сделать вид, что тебе девать ничего не хочется. Ничего не говорите вообще. Дайте просто насладиться моментом. Да, да, да. Вот именно такое настроение, которое тебе дарит любимый диван, особенно когда ты смотришь сериалы, и пусть тебя никто не отвлекает. Абсолютно. День проснувшихся улиток. Есть такое событие. Если вы уже окончательно взбодрились, можете отпраздновать. Пожалуйста, вам ничего не мешает. И вот еще одно. День баклажана. Вот можно, пожалуйста, этот праздник я оставлю без каких-либо комментариев. Хорошо? Празднуйте этот праздник как хотите. Отмечайте. Ну, а от меня, Тимура Белова, всем еще раз привет. Летний Party Time продолжается. Уже в этом часе у нас ожидается квиз. Если вы хотите в нем принять участие, можете заранее, дорогие друзья, отправить заявку. Фраза «Хочу играть в наш Макс» 965-115-5-115. Сделайте это, ну, прям в эти секунды, не пожалеете. Ну, а пока давайте о музыке. Что у нас впереди? Роджер Санчес и также Джон Саммит. Они будут следующими здесь, в летнем Party Time. Всем доброго утра!
0: Летний Party Time. It's party time. Реклама. Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни. Реклама. ООО Керхер. ОГН 104-779-606-3072. Москва.
2: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке. Условия подписки Яндекс Плюс и я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-46-29. Город Москва.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
0: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
6: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
8: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше. 0+.
9: А теперь тусовка.
10: On DFM.
9: DFM. Потому что радио DFM.

0: party time.
1: Летний party time на радио DFM.
2: Как всегда, очень мощно. Феникс от Beowulf. Прямо сейчас здесь на Radio DFM летнем Party Time. Там такая энергия, что даже перебивать эту девушку не очень-то хотелось, да. Очень круто все сделано. Ну, вот у кого-то от важных дел тоже отвлекать нежелательно. Хотя, знаете, понаблюдать со стороны иногда бывает очень полезно. Вот, пожалуйста, физик из Нидерландов тоже наблюдал за своим хомяком. И что придумал? Он долго думал, все-таки придумал. Он собрал для своего хомяка самый настоящий фитнес-трекер. Это самый трекер считает ночные пробежки. Магнит на колесе проходит мимо датчика специального, все данные отправляются потом уже на компьютер, ну а затем превращаются в статистику в приложении. Очень круто придумано, согласитесь. Вот вы бы хотели, например, узнать, сколько бегает ваша собака или кошка за день, сколько там набивает? У меня никогда таких мыслей не было, потому что я, в принципе, за своими пробежками особо не слежу. Но тут вот у физика возникла такая идея. В среднем, короче, хомяк Молли наматывает около, внимания 10 километров за ночь. Слушайте, а можно так сделать, чтобы хомяк бегал, а калории сжигались у тебя? Или нельзя пока? Ну, если серьезно, то хомячок Молли 10 км для твоих габаритов, он такой там малюсенький. Это прям очень круто. Так держать, Молли. Мы в тебя верим.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове сейчас малооблачно и 28 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня будет ясно. Температура воздуха составит около 31 градуса выше нуля. Ветер восточный до 3 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
4: Спонсор программы – официальный дилер «Лада Темпавто». О, «Автомол».

0: Просторы.
1: Официальный дилер «Лада Темп Авто». Аксай Западная 37Г. Телефон 268-88-88. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный, кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
3: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат, низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
1: Лето продолжается вместе с «Папа Пап». В пятницу, 21 августа, вечеринка с диджеем. Танцевальные хиты и атмосфера, которую невозможно забыть. Начало в 22.00. В субботу, 22 августа, на сцене кавер-группа «Френч». Живой вокал, любимые композиции и вечер в компании друзей. Сбор гостей в 22.00. «Папа Пап». Максима Горького, 151. Бронь столиков, плюс 7900. 888-990-10-11. 18+.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-60.

0: Работа под названием «Make Me Feel» на Radio DFM в летнем Party Time. С вами по-прежнему я, Тимур Белов, и у меня для вас предложение поиграть. Я думаю, что от этого предложения вы точно не откажетесь, да? Что нужно делать? Сейчас расскажу.
1: Включи тусовку, играй, получай подарки, набирай номер 495-956-10-12. Звони!
0: Да, прямо сейчас звоните или отправляйте свои заявки в МАКС 965-115-5-115. Это наш другой номер, где, собственно, принимаются ваши заявки. Хочу играть, отправляйте именно туда. И вполне возможно, кому-то я перезвоню буквально через несколько минут. Поиграем в квиз, который у нас ожидается впереди. Удачи вам желаю.
2: D-News на радио DFM. При поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
3: Привет, это Юля Гордеева, и сейчас расскажу, как оставаться здоровыми. Лучший способ оставаться здоровыми – это профилактика. Показываться врачам и сдавать основные анализы каждому взрослому человеку следует регулярно, ведь многие заболевания на ранних стадиях не дают о себе знать, а симптомы бывают обманчивы. Убедиться в том, что с вами все в порядке или вовремя начать лечение, можно с помощью профосмотров и диспансеризации. И не надо говорить, что много работы и времени нет. Для прохождения диспансеризации работодатель обязан предоставить оплачиваемый выходной. Так что записывайтесь к терапевту, а остальное сделают специалисты. Обеспечение охвата всех граждан страны профилактическими осмотрами и диспансеризацией – важная составляющая национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». До 39 лет диспансеризацию нужно проходить раз в 3 года, а затем ежегодно. После нее, при необходимости, врач назначит доп. Обследование у специалистов, чтобы исключить онкологические, сердечно-сосудистые и другие неинфекционные заболевания или выявить их на ранней стадии. На этом все. Будьте здоровы.
2: D-News. D-News. DFM. Реклама.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь Т.
4: И в этом весь Т.
6: Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк 0+.

0: И акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
6: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день.

0: выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
6: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частный». Лицам кредитные карты, кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте «Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
9: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: На протяжении 1 минуты участник отвечает на мои вопросы. Ну а в пятницу мы подводим итоги и выбираем лучшего. И, между прочим, неплохие шансы у Алексея из Новосибирска, который дозвонился сегодня в понедельник. Почему неплохие? Потому что в понедельник у нас обычно, знаете, слушатели показывают очень хорошие результаты. Леша, привет! Доброго дня желаю тебе. Здравствуй.
1: Приветствую, Тимур. Всем хорошего дня.
0: Ну, как у тебя прошли выходные? Понедельник стартовал, я надеюсь, после таких-то выходных удачно.
1: А? Все очень бодро.
0: Очень бодро. Ну ладно, без подробностей. Подробности уже как-нибудь в другой раз. Главное запомнить, как провел эти выходные, чтобы, понимаешь, не забыть. Хотя, если вдруг найдется еще план получше, как провести субботу в воскресенье, мы будем этому только рады. Алексей, вот персонально от тебя какие-то советы, это мы на следующую встречу переносим. А пока я тебе желаю удачи. И на всякий случай все-таки напоминаю, сегодня у нас 17 августа, понедельник. У нас есть ровно 1 минута, она начинается прямо сейчас для тебя. И, внимание, первый вопрос. День проснувшихся улиток отмечается в этот понедельник. Как называется часть тела улитки, которая находится у нее на спине?
1: Панцирь.
0: Панцирь или раковина, да, принимается. 74 года назад состоялся первый чемпионат мира по волейболу среди женщин в Москве. Сколько игроков одной команды одновременно находится на волейбольной площадке?
1: 6.
0: Это правильный ответ. Либеро в волейболе. Это игрок, который специализируется на защите или крайний нападающий, который блокирует и атакует?
1: На защите.
0: Защита, да, верно. 17 августа, день баклажана. Послушай фрагменты, скажи, какой исполнитель на букву Т исполняет эту песню. Внимание, сюда.
2: Лада, седан!
1: Тимати.
0: Это правильный ответ. День рождения отмечает Майкл Фелпс, который когда-то выиграл 8 золотых медалей на Олимпийских играх. А в каком виде спорта прославился этот человек?
1: Плавание.
0: Плавание, это правильный ответ. Какой инвентарь для глаз обычно используют спортсмены во время плавания?
1: Очки.
0: Очки, совершенно верно. 123 года назад была учреждена премия в области литературы и журналистики. Как называется эта премия? Пулитцеровская или Нобелевская?
1: Первая.
0: Угу. Ответ первая, принимается. И это правильный ответ. Да, совершенно верно. Пулитцеровская премия, конечно. Теперь мы подводим итоги. И, по-моему...
1: Все, что ли?
0: Да, быстренько так минута пролетела. Ой, ну все, все, Алексей, все правильные ответы. И такой, я хочу еще, давайте еще дополнительные несколько секунд. Но не получится. Минута есть минута. Раковина принимается, панцирь, да, 6 участников волейбольной площадки. Игрок, который специализируется на защите, это либеро в волейболе. Это уже 3 правильных ответа. Тимати тоже угадал. Плавание, очки для плавания и премия. Тут тоже не ошибся. 7 правильных ответов из 7 возможных. Потрясающий, по-моему, результат, Алексей. Ну, я же говорил, хорошая заявка у тебя будет сегодня в понедельник. Я как чувствовал прям.
1: Я тренировал.
0: Тренировался все эти выходные, я так понимаю, да?
1: Да,
0: ну, неплохая тренировка, неплохая подготовка. Леш, ну, я надеюсь, если тебя никто не сможет опередить в пятницу, мы обязательно еще с тобой созвонимся и поговорим. Ты там накидай какие-то планы на ближайшие выходные, там, ну, суббота-воскресенье, да, как мы и договорились.
1: Хорошо.
0: А пока получай фирменный подарок от Radio DFM, фирменный мерч. Я тебя с этим поздравляю от всей души.
1: Спасибо. Молодец. Спасибо.
0: Ну и давай как можно громче на счет 3 слово квиз. В твоем исполнении. Раз, два, три. Леша!
1: Квиз!

0: Ту Алексей из Новосибирска был в квизе. Фух. Я до сих пор такой. Ух, столько вопросов, столько правильных ответов за одну минуту. Да, молодец, парень. Я, Тимур Белов, на этом с вами прощаюсь. До завтра. Всем желаю легкого продолжения понедельника. Летний пати тайм. Завтра в 8 утра по Москве. Не пропустите.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове сейчас малооблачно и 28 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня будет ясно. Температура воздуха составит около 31 градуса выше нуля. Ветер восточный до 3 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
3: Привет, я Дима Белых. Ищешь крутой подарок, чтобы большой, красивый, вау и недорого? Рули в чудо-кресло на страны советов 3. Здесь кресла-мешки, антистресс, антипыль, антикоготь, анти... Ну, короче, модная нынче тема на подарок для отдыха и релакса. Магазин «Чудо-кресло», улица страны советов 3.
4: Я счастливый, как никто!
1: 17 августа. Эмбарго Вилла. Долгожданное музыкальное событие. Григорий Лепс. Летний концерт. Настоящий подарок поклонникам. Григорий Лепс. В Эмбарго Вилла. 17 августа. Сбор гостей в 19.00. 18+.
5: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. «Радио ДФМ».

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 11 часов.

0: Димон Белых. Дима Белых.
1: Доброе утро, любимый город. Доброе утро, южане, россияне, ростовчане. Доброе утро, ДФМ, Ростов-на-Дону. Программа называется «Party Time». Станция для слушателей старше 12 лет, а также их родителей. Я часто это добавляю. Сегодня у нас с вами понедельник. День, который, мне кажется, в любом уголке мира любят. Вот понедельник – это такой любимый день. Вот ты ура, просыпаешься с позитивными глазами и говоришь «Ура, на работу». Да. Вот, конечно же, это с иронией. Вообще, самый любимый день, мне кажется, на планете Земля – это пятница, а понедельник – это день для смирения. Доброе утро, всем большой привет огромный. Я хочу напомнить вам наши средства связи. Единый номер для ваших сообщений 8-918-590-0469. Паблик ВКонтакте ДФМ Ростов. И есть у нас телефон студии 320-104-6. Сегодня у нас будет очень интересные, будут интересные гости в студии. Но они уже практически здесь. Сейчас кофейка попьем и начнем. В общем, будем сегодня говорить о важном, о красивом и о интересном. Вот пока оставлю вот такую интригу. Чем славен сегодняшний день, друзья? Ну, в общем, я не знаю, как отмечают этот праздник. Но это не праздник, просто чем он славен. Да? Сегодня день секонд-хенда. С чем это связано, непонятно, но где-то у нас в информации такая мысль уже пролетела. Начало золотой лихорадки. Это вот тот самый Клондайк, который стал уже, в принципе, именем нарицательным. В Москве открылся стадион «Динамо». Многие любители спорта, я так думаю, сейчас поаплодировали. И вот очень важная дата из истории нашей страны. Это советский атомный ледокол «Арктика» впервые в истории мореплавания достиг Северного полюса. Здесь фанфары. Доброе утро. Мы начинаем. Это ДФМ. Все. Друзья, если у вас сегодня по ходу нашей беседы, нашего утреннего радиошоу, будут возникать какие-то вопросы, вы эти вопросы сможете присылать на наш МАКС, еще раз, номер 8-918-590-0469. И в рамках программы мы на ваши вопросы тоже попытаемся ответить. Доброе утро, мы начинаем, погнали!

0: Друзья, еще раз доброе утро. Это DFM, Ростов-на-Дону. Мы сегодня решили поговорить о креативе, ребят. Вообще, креатив — это здорово. Я всегда, когда встречаюсь в беседах с коллегами, с партнерами, мы начинаем обсуждать какую-то идею, какой-то проект, и вот ты начинаешь креативить, а тут появляется администратор, который берет в руки калькулятор. Я говорю, что креатив и калькулятор — это несовместимые вещи. Вначале нужно накреативить, а потом уже брать грубый напильник, брать калькулятор и все это считать. Итак, сегодня тема у нас — поддержка креативного бизнеса на Дону. У нас сегодня в гостях руководитель центра «Мой бизнес» Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства. Агентство является опорной организацией в Донском регионе по развитию креативных индустрий. Виталий Зданевич. Доброе утро, Виталий.
1: Доброе утро.
0: Да, прям микрофон поближе к себе. Виталий, ну вот все же, прежде чем я представлю нашего гостя и вашего сегодня коллегу, я хотел бы, вот, чтобы вы ответили как профессионал на вот этот извечный вопрос. Все-таки креатив – это в начале мысли, потом калькулятор, или это должно как-то быть все-таки вместе?
1: Ну, вообще, все должно быть вместе, но если говорить конкретно про вашего сегодняшнего гостя в эфире, то как раз-таки за напильником и калькулятором к нам. Вообще, для некрепшего разума в понедельник, для тех, кто выжил и не ушел в отпуск этим августом, пару слов о том, что это такое непонятное агентство поддержки «Мой бизнес». Надеюсь, ваши слушатели в том числе являются предпринимателями, бизнесменами, и, соответственно, наша задача их максимально всех поддержать. В целом у нас в регионе в течение последнего времени выстроилась целая система поддержки. По-умному это называется институты развития. Угу. Если своими словами, то это ряд некоммерческих организаций, коими в том числе является агентство, которое в той или иной мере, тем или иным способом помогает нашим предпринимателям донским развиваться. В первую очередь для так называемых субъектов МСП. За этой аббревиатурой кроется так называемый малый и средний бизнес МСП. Это индивидуальные предприниматели, это юрлица с формой 3О, с определенным оборотом. Соответственно, мы в целом причиняем добро.
0: Как это звучит здорово.
1: Да, этим предпринимателям, да, звучит здорово. Иногда фактически вот смотрю и вспоминаю этот замечательный мультик «Простоквашино», потому что иногда действительно гоняешься за предпринимателем, пытаешься рассказать о том, что действительно есть эффективные меры поддержки у нас в регионе, и, соответственно, достучаться. И, соответственно, цель нашего визита к вам сегодня в этой уютной студии, в том числе и рассказать, что есть такие креативные индустрии. Это не та экономика, которая только-только сформировалась, они существовали уже долгие годы и до того, как их стали так называть. Просто в последнее время и государство, наш регион делает очень большой акцент, называя этот вид предпринимательской деятельности приоритетным. И, соответственно, наша задача — помочь именно этому сегменту бизнеса максимально развиться. Там мы видим колоссальнейший потенциал как и на уровне нашей страны, так и на уровне Ростовской области к развитию. Так что же это такое в целом? Да? Что такое креативная индустрия? Существует много различных определений, понятий. С точки зрения экономики, это тот вид деятельности, в которой креативный продукт, его высокую добавленную стоимость составляет творческий или интеллектуальный потенциал продукта, то есть вклад интеллекта в него. Вот что такое креативная индустрия. С точки зрения потребителя, креативная индустрия наиболее, или креативная экономика, наиболее такой синоним этому термину — это экономика впечатлений. То есть ты получаешь не только удовлетворение от функциональности продукта, но еще у тебя появляется спектр положительных эмоций. Соответственно, и это тоже подпадает под сегмент креативная экономика, креативной индустрии. Всего их на уровне страны признано 16 направлений. Это и медиа, это и реклама, это и IT. Это, безусловно, очень близко к нашему региону гастрономия и так далее, и так далее. Очень много направлений для того, чтобы предпринимателю идентифицировать себя. Можно при помощи даже искусственного интеллекта, можно позвонить нам в центр «Мой бизнес», зайти к нам на сайт, этот реестр и акведы, виды экономической деятельности, которые, соответственно, относятся к креативным индустриям, себя идентифицировать. Вот первое, что мы сделали, мы сначала сами разобрали, что такое креативная индустрия. Дальше сделали целое...
0: Очень корректировка.
1: Да, сделали целое турне по нашей Ростовской области для того, чтобы пообщаться непосредственно с акторами, кто непосредственно производит креативные продукты. И им рассказали, что они креативные предприниматели. И, соответственно, на что они могут рассчитывать. Возвращаясь к вашему вопросу, что первичнее, на самом-то деле я был потрясен от встречи с нашими предпринимателями, с нашим бизнесом. В очередной раз, ну, наверное, в более такой яркой форме я увидел, насколько у нас талантливые люди в регионе. И это повсеместно, это нельзя говорить, что это относится к какой-то одной, к одному из 16 направлений. Потрясающее количество крутых креативных продуктов. Огромное количество. Но, как вы правильно заметили, это в первую очередь художники, творцы, которые вот сделал продукт, а вот дальше
0: проблема... Что с ним делать вообще непонятно.
1: А как его продать,
0: да. Это проблема большая у нас.
1: И, соответственно, тут подключаемся мы для того, чтобы рассказать, пояснить, как в целом выстроить вот этот непростой тернистый путь к потребителю. То есть мало иметь креативный продукт, его еще нужно с ним достучаться до конкретного потребителя. Собственно говоря, этим мы и занимаемся. С различной стороны, подбирая тот или иной ключ, тот или иной инструмент поддержки для того, чтобы предприниматель... Его стали узнавать, чтобы у него появился свой личный, как минимум, бренд. Чтобы этот бренд был ассоциирован с нашей Ростовской областью. Поскольку вот с того момента, как я работаю в агентстве поддержки предпринимательства, честно вам скажу, увидев, насколько много качественных, крутых товаров и услуг производится у нас, я сейчас реально стал очень избирателен в своей культуре потребления. Я сначала приобретаю только то, что сделано в Ростовской области. Это действительно классно, когда ты себя в том числе причисляешь географически.
0: Ну, и еще являешься потребителем,
1: это очень здорово.
0: И тем закрывается этот круг.
1: И ты поддерживаешь, собственно говоря, своих, тех же самых вот, своих соседей, там, своих друзей, своих, там, не знаю, муниципалитета, где ты там часто бываешь. Поддерживаешь и, наоборот, расскажешь, что есть такая классная история, есть классный продукт. И это не только питание, это повсеместная история.
0: Мне кажется, все-таки это у нас генетически. Мы же очень, вот недаром у нас есть клуб КВН, мы очень находчивые, и мы, ну, недаром, блоха у нас была под

0: Ковано, да, и если там, мы всегда радисты такие одержимые, мы говорим, ребята, Попов был первый, да, Маркони, ну, это уже был, наверное, Маркони маркетинг, может быть, да, а Попов был первый, вообще до Попова был Герц, ну, это углубляемся, но все-таки мы очень находчивы, потому что очень много изобретений, которыми пользуется весь мир, пошло из нашей страны, вот, ну, а мы на юге, конечно, вот на кухню тоже очень много надежд возлагаем.
1: Очень часто, когда обсуждают развитие креативной экономики, отвечают на вопрос «Зачем?». В чем еще главное преимущество этого сегмента? Это не только про деньги. То есть, да, понятно, что, безусловно, мы нацелены и работаем на экономику, но в первую очередь это про культурный код. Вот то, о чем мы с вами говорим, о том там, творческом потенциале, о КВН, это все наш культурный код, который формируется многослойно. Это не только наши замечательные вузы у нас в регионе, которые действительно... кузница потрясающих кадров, которые знают далеко за пределами области. Это и наша история, и наша изменчивая жизнь, которая вот за последние 100 лет, ты даже сколько мы всего изменилось, да, это все так или иначе слоями на нас отражается, на нас откладывается, и это в том числе должно транслироваться через креативные продукты.
0: У нас беседа, у нас вот всего лишь час, ребята. Вот, я очень, очень жалею, что у нас час. Нам два, минимум три, потому что мы только начали. Да, только поступили. Ну, я хочу представить сегодня вашего коллегу, нашего еще одного и спикера, и соведущего нашего утреннего радиошоу, председатель Союза дизайнеров России по Ростовской области, руководитель производственно, ну, вот как мне правильно сформулировать все-таки, Андрей? Ну, у меня есть такая вот дизайн компании, но все-таки это про производство все-таки, да? Называется компания «Арт-подряд». Вот как правильно мне сформулировать название компании? Вот как это правильно будет?
2: Приветствую, Дим. Приветствую радиослушателей. И передаю привет всем дизайнерам Ростова и Ростовской области. Дим, в принципе, компания называется рекламно-производственная компания «Арт-подряд». Uh-huh. Почему уточнение? Потому что, когда говоришь просто «производственная компания», это ощущение, что мы можем производить что-то, ну, вообще даже не связанное с дизайном, да, какую-то продукцию, да. Но когда мы добавляем рекламно, то есть это уже сфера такая, да, которая... Понятно, что мы занимаемся...
0: продвижением продуктов, товаров, услуг.
2: Да, далее. То есть получается, это наружная реклама и так далее и тому подобное. Поэтому рекламно-производственная компания «Арт-подряд».
0: Ну а также резидент Центра креативных индустрий Ростовской области и Ростова-на-Дону. Да. Зовут этого потрясающего нашего собеседника, резидента, да, Андрей Чуцков. Андрей, скажи, пожалуйста, вот знаешь как, мы все учились понемногу чему-нибудь, и как-нибудь мы приходим в наше место обитания, в места нашей работы, приходим к какому-то виду деятельности, ну вот с чего-то, какая-то точка была. Радио у меня начиналось с телевидения, а телевидение у меня начиналось с музыки. Вот, ну, вот так, такой был путь, да. Потом, соответственно, ну, реклама, мы коллеги отчасти, да. Я считаю, что нужно продвигать и нужно больше денег предпринимателям тратить на рекламу. Ну, это такое, это спойлер был, да. Вот все-таки, у тебя с чего все началось? Вот, потому что, ну, люди с творческим потенциалом, креативные люди, а тем более, если люди делают что-то руками, с чего-то начиналось, да. Вот чему ты сейчас пришел? К своему вот состоянию, статусу и твоему времени. С чего начиналось все?
2: Слушай, ну это такой, конечно, длинный путь, но все началось с того, что я в детстве любил рисовать. Я любил рисовать, и да, я думаю, что все пацаны в то время что-то мастерить, то есть делал какие-то подделки, я не знаю, ты такое делал или нет, в спичных коробков мы делали танчики, всякие пушки.
0: Телефоны делали, ну, вот. У меня ближе вот к родительной истории, у меня паяльник мой друг.
2: У меня еще телефона не было, ну телефон когда на этой, через стаканчики.
0: На ниточке, на коробке спичечные.
2: Да. Вот, то есть с детства любил рисовать, что-то конструировать, что-то придумывать, изобретать. Вот, на это обратила внимание мама и отправила меня в художественную школу. То есть художественная школа дала мне толчок для того, чтобы понимать, что такое цвет, композиция, там, рисунок и так далее. Вот, и получается так, что я-то с Кавказа, вот, мы в Ростов приехали сюда в 99-м году, и мне 18 лет, и я понимаю, что мне хочется заниматься дизайном. Это в то время, в 99-м году, это профессия, которая такая, вроде, еще неизвестная, не популярная. Тогда были популярные профессии, это, знаешь, там, юрист, бухгалтер, там, стоматолог.
0: Менеджер,
2: там,
0: да.
2: Менеджер. Вот, но мне хотелось... творить. Мне хотелось что-то производить, конструировать. Поэтому я говорю, мама, я хочу стать дизайнером.
0: Очень интересно, но непонятно, да.
2: Да. А мама говорит, дизайнер, окей. Папа говорит, а что такое дизайн? Я говорю, ну это то, что вот мы придумаем. Это все, что вокруг нас. Все, что придумывается, изобретается, это делают в первую очередь дизайнеры. Да, там это мебель, машины, станки, оборудование, все. То есть это изначально придумывают дизайнеры. И поэтому я хотел к этому быть причастен. И в один прекрасный момент так случилось, что мы переехали в город Ростов-на-Дону. И я поступил в вуз и стал дизайнером. И вуз мне помог, благодаря мой наставник Серафим Николаевич Земелев, он сейчас в Москве. Вот. Он меня в институте обучал как раз-таки наружной рекламе, как работать с пластиками, с различными материалами. И у меня была такая задача, что как только я попал в институт, я сразу устроился лаборантом. Это, во-первых, какая-то заработок небольшой был. Я тогда помню, купил себе этот музыкальный центр Айва. Помнишь, такие были
0: конечно,
2: классные?
0: Конечно.
2: Вот. И это я взял его в кредит, и деньги, которые мне давал институт, я платил тогда в кредит. Это первая такая эмоциональная, крутая моя покупка была. Вот. И получается, за счет того, что я был лаборантом, мы ездили на различные выставки, я помогал оформлять эти все, именно развешивать работы. И также и сами производили это все, делали, изготавливали различные интересные такие арт-объекты. То есть вот институт дал толчок на то, чтобы разбираться в материалах, заниматься творчеством, дизайном. И после того, когда я уже закончил институт, так получилось, что я окончил его с отличием. И председатель Союза дизайнеров России Назаров, он говорит, слушай, у тебя такой классный проект, потому что я сделал первый раз арт-объект на защите. То есть арт-объект.
0: А что это было?
2: Это такой вентилятор был, такая стойка необычная. Uh-huh. Внутри стоял просто вот эти вентиляторы, которые сейчас мы там, да, все спасаемся от жары. Вот, мы его покрасили, там тогда еще был Duralight, если помнишь такое название.
0: То ничего себе, это в прошлом веке.
2: Да, считаю, да, что да. Это, было, да. Это сейчас неон, да,
0: да, да, Duralight, да.
2: А тогда Duralight был. Да, это да. Такие вот светящиеся, да, точки.
0: Причем в некоторых домах, которые были построены в то время, остался в украшении подъезда Duralight.
2: Да.
0: Ну, он кое-как работает.
2: И получается, что это было жарко. Председатель, уважаемый, да, человек, президент Союза дизайнеров России на тот момент. Вот. Он приходит, жарко, а я первый защищаюсь. И стоит вот этот вот вентилятор, и мы четко попали, что его включили, и он сидит, ой, как хорошо, и работа класс, да, и еще обдувает.
0: Все совпало, о чем, да, кстати, да, да, вот о чем Виталий говорил сейчас, да, что вот совпадает это все.
2: И получается так, что он говорит, что а давай-ка ты приедешь в Москву, в ЦДХ с этой дипломной работой. И так получилось, что я со своим наставником поехал в Москву, мы выступили там, я получил за это классная, там, лучшая дипломная работа студенческая. И после этого жизнь вообще такая стала, что я поехал в Красную Поляну там работать. Я придумывал эти корпусы для бань, может, такая была баня Ленд раньше. Вот, мы рисовали, придумали вот эти все арт-объекты, все эти комплексы. А потом, когда уже вернулся в Ростов, все, вот я попал в эту, открыл фирму, вот, и начали заниматься.
0: Ну и, как говорят, у нас погнали.
2: Все, да, и да, погнали, да, и мы погнали. И с этого момента все, вот, все, я теперь с дизайном не разлучен.
0: Так, спасибо. Ну, все-таки, да, мы вот первый вопрос практически разобрали, да, но хотелось бы, да, о цифрах, да, поговорили. Хотелось бы теперь про поддержку, да, очень важно, что конкретно может получить креативный предприниматель, да. Ну, и в этот же вопрос я хотел бы еще чуть вернуться. Сколько людей, сколько денег, и почему государство вообще решило заниматься этим, да, вот мостик перебросить с одного на другой вопрос.
1: Если говорить о цифрах, то в стране у нас доля ВВП, в которой принимает участие креативная индустрия, это ни много ни мало 7,5 триллионов рублей. То есть, и это порядка 4% ВВП. Нельзя сказать, что это такая стержневое направление, но уже заметное, существенное.
0: Ощутимо.
1: Весьма. И задача, которая стоит перед экономическим блоком правительства, перед страной, перед регионами, чтобы к 2030 году увеличить эту долю в полтора раза, до 6%. Говоря о Ростовской области, это 70 миллиардов рублей и порядка 40 тысяч человек, которые задействованы в этом направлении. Тоже достаточно существенно. Такой небольшой город в целом. О мерах поддержки. У нас в целом для предпринимателей есть очень различные инструменты, наборы. Это, безусловно, и финансовая поддержка, микрозаймы под

0: очень льготные ставки, существенные ставки Центробанка. Это и гарантийные обязательства, когда ты обращаешься в кредит, тебе могут тоже очень по льготной ставке помочь с гарантией. Если необходимо оборудование, льготный лизинг. Все это, соответственно, на нерыночных, а на льготных условиях. А льготные условия, соответственно, формируются в зависимости от вида деятельности. Так вот, креативная деятельность, креативное предпринимательство, она у нас значится как приоритетная. И самые льготные условия, фактически, если это говорить о микрозаймах, то это от 3% годовых при текущей ставке Центробанка 14%. Очень комфортно.
1: Очень комфортно.
0: Да, максимально. А помимо этого, сегодня уже упомянули наш центр креативных индустрий. Это инфраструктурная поддержка. Если ты предприниматель, креативный предприниматель, у тебя есть свой продукт, ты можешь абсолютно бесплатно пользоваться нашей инфраструктурой, подать заявку, пройти отбор и бесплатно генерировать контент, продвигать свой бренд, организовывать мероприятия, устраивать выставки. Все это можно сделать в нашем центре. Помимо центра креативных индустрий, мы важную особую роль уделяем и одежде. У нас очень много молодых, классных и качественных брендов. В этом году мы открыли новую меру поддержки «Бренд Парк». Она, соответственно, в первую очередь направлена для тех предпринимателей, которые вот только-только подошли к первому шагу открытия своей новой первой коллекции. Эта мера поддержки, она сегментирована, там можно получить и по очень льготной ставке производственное помещение, где ты можешь, соответственно, свое оборудование и сотрудников расставить и организовать производство. Также имеется доступ к высокотехнологичному оборудованию, поскольку сейчас очень важно нашивки, брендирование, все это также предоставляется в бренд-парке. И получается вот такая сцепка, задний бэк-офис такой, бренд-парк, где ты работаешь над продуктом, и центр креативных индустрий, где ты, соответственно, свой продукт реализуешь. Помимо этого, сейчас такую расскажу опцию для всех предпринимателей Ростовской области. Благодаря федеральной мере поддержки в этом году каждый субъект МСП может бесплатно получить на выбор одну из 38 услуг. Сделать это предельно просто. Можно, соответственно, удаленно обратиться, либо на сайте оставить нашу заявку «Мой бизнес Ростовская область», либо позвонить, либо зайти в один из офисов. У нас их 6 в Ростовской области. Ростов, Шахты, Новочеркасск. Адреса сейчас диктовать не буду. Можно это все
1: на сайте,
0: в сети
1: бесспорно
0: найти. Да. Очень простая подача заявки, и можно бесплатно напечатать маркетинговую продукцию, флаеры, визитки, брендированную продукцию с логотипом своей компании, настроить электронный документооборот, бесплатно пройти сертификацию и так далее, и так далее, и так далее. Очень много всего, всегда найдется возможность что-то конкретно для своего вида бизнеса подойти, поэтому очень предлагаю воспользоваться всем предпринимателям нашего региона такой мерой поддержки. Говоря о креативных индустриях, опять же повторюсь, поскольку это приоритетное направление, каждый инструмент, инфраструктурная поддержка, финансовая поддержка, имеет очень льготный и приоритетный доступ. Поэтому для этого нужно, на самом деле, пройти очень небольшой
1: путь. Ну, вступить в реестр, наверное,
0: абсолютно
1: нужно, я так
0: верно,
1: понимаю, да?
0: Это такой заявительный характер, это не какое-то испытание, не шоу «Последний герой». Нужно просто показать сведения о себе, о том виде деятельности, которой ты занимаешься, и ты попадаешь в этот реестр. Реестр открывает тебе возможность не только на вот указанные меры поддержки, в том числе, кстати, самое важное, что сделал наш регион в этом году, есть такой налоговый режим УСН. И, соответственно, для субъектов креативных индустрий в этом году действует пониженная ставка 4-10% там, на доходы минус расходы. Так вот, попадание в этот реестр, ты себя идентифицируешь, да, я субъект креативных индустрий. Во-вторых, мы сразу налетаем со всех сторон, все институты поддержки, говорим, чем тебе помочь, рассказывай, показывай, пожалуйста, пользуйся, развивайся. Вот, это вторая история. А третья – это очень полезное пространство для коммуникации. Мы стараемся все эти сообщества, всех этих предпринимателей, которые попадают в реестр, объединять на мероприятиях различного формата. Это дает возможность и найти себе, и клиента,
1: да, найти
0: и партнера,
1: да.
0: И общение,
1: это важно,
0: и, соответственно, очень дать возможность новым проектам, в конце концов. Поэтому это очень такое интересное сообщество.
1: Хорошо, у меня такой вопрос иронии немного будет, да? Ну вот вступить в реестр, понятно. Вот если я дизайнер, разработчик игр, Я, может быть, производственник, я произвожу какую-то косметику для девочек, да, там какая-то продукция. Ну, вот я должен записаться, чтобы получить поддержку, понятно. Или я могу просто прийти и сказать: Виталий Владимирович, вот дайте денег, идея классная, вот смотрите, что у меня есть. Да, вот, ну, вращаем, потому что все равно мы люди, мы все разные, да, мы все по-разному принимаем информацию, потом ее передаем.
0: Все так, абсолютно.
1: Да, вот как быть?
0: Так к нам и приходит, как правило, потому что, ну, представьте, каждый предприниматель, самое ценное у предпринимателя это что? Время, за которое он должен, соответственно, найти возможный способ дальше развивать свой бизнес, либо реализовывать его. И, как правило, к нам так и обращаются. Я так-то предприниматель, занимаюсь тем-то, дайте денег. А дальше это уже наша работа, понять, что за бизнес и каким образом наиболее оптимально мы можем и чем именно помочь. Поэтому иногда просто достаточно сказать: я здесь, вот я занимаюсь таким-то бизнесом, на что я могу претендовать. И это первый шаг, после которого мы тоже очень ценим время предпринимателя и стараемся максимально эффективно с разных сторон конкретно точно каждому бизнесу подойти и подсказать, что здесь микрофинансовый продукт. Вот если ты занимаешься креативной деятельностью, попадай в реестр, тогда у тебя будет такая ставка. Если ты принципиально не хочешь никаких реестров, ну, у тебя производственный бизнес, у тебя такая-то ставка, все равно льготная, но все равно они, соответственно, дифференцированы, так или иначе. И дальше, соответственно, предприниматель сам для себя принимает решение, как ему лучше. По принципу «дайте денег и отвернитесь», к сожалению,
1: ну, это уже
0: деньги,
1: было.
0: Да, деньги государственные, но так эта история не работает. Нам важно это что? Не просто, словно говоря, как сеять и раздавать деньги, а мы заинтересованы в том, чтобы экономика росла в регионе, для того, чтобы предприниматели вырастали обороты и, соответственно, эффективность, чтобы каждая мера была точечна и, соответственно, эффективная.
1: Поэтому, а есть какой-то вот яркий пример? Вот пришел, говорит: Виталий Владимирович, дайте деньги, идея классная, и вот дальше пошло. Вот прям какой-то яркий пример, который, может быть, сначала удивил, но вы поверили, и дальше этот кейс работал прям даже превысив ваши ожидания.
0: На самом деле у меня сейчас голова закружилась, я пытаюсь хоть один какой-то конкретный сказать, их очень много. Это и дизайн, значит, дизайнерская наша одежда Тина Новикова, в том числе и резидент наш Центр креативных индустрий. Я горд сказать, что в Ростовской области есть свой мультсериал. Представляете, команда из Ростовской области креативная сделала мультсериал для детей. Причем не просто развлекательный, а еще с образовательным контентом.
1: Здорово.
0: И это не Союзмультфильм, это не Москва, это команда, которая работает здесь у нас.
1: Наши.
0: Да, наши. Поэтому призываю, они в этом году выходят на ОКО. Я так понимаю, у них в планах Кинопоиск. Соответственно,
1: так здорово.
0: Да, мы очень за них, скажем так, держим кулачки. Они наши резиденты, также Центры креативных индустрий. Мультсериал «Нейроны» моему ребенку очень понравилось. Вот.
1: Значит, будем смотреть? То есть да. Это уже был спойлер, да? Будем смотреть,
0: да,
1: обязательно.
0: Да, да.
1: Ловить.
0: И таких, на самом деле, и брендов, и по линии производства, и продуктов огромное количество. Иногда, вот, не всегда, соответственно, креативному бизнесу нужны деньги, на самом деле. Как это странно не звучало, мы открыли в этом году клуб продюсеров, такой формат, который нам федерация рекомендовала, где мы уже более плотно работаем над проектами креативными. Вот приходит к нам резидент с креативным продуктом, а мы дальше пытаемся понять вместе с экспертами. У нас в качестве амбассадора выступает наш земляк Павел Деревянко. Вот он нас очень активно поддерживает, приезжает к нам с федеральными продюсерами, с опытными ребятами, которые также погружаются, смотрят, анализируют. И вот, по крайней мере, где-то из 10 проектов, в которых я лично вместе с ними участвовал в рамках этого клуба, обсуждали, там, как дальше развиваться, 9 не сказали, мне нужны деньги. Мне нужна как-то новая стратегия маркетинговая, как мне выходить на завод конкретно своего потребителя, где-то мне нужна раскрутка в каком-то конкретно медийном пространстве, где-то нужно, соответственно, найти партнера, потому что мне не хватает каких-то таких компетенций, да, и это далеко не всегда деньги. Микрофинансовая поддержка, опять же повторюсь, это очень важно, особенно вот сейчас, когда очень деньги дорогие, но для первого шага это не всегда, иногда нужен просто план. А когда ты приходишь, вот говоришь, вот с чего я, собственно говоря, начал. Вот креативный продукт, а что я дальше с ним делать, я просто не представляю. Иногда нужна стратегия. Вот эта вот пресловутая, мною нелюбимая фраза «дорожная карта». Да?
1: Дорожная карта, где простроена
0: дорожная карта. Язык чиновника, да, да. Но тем не менее, когда ты пошагово понимаешь, что мне нужно вот сначала дойти до этого рубежа, у меня открывается такая-то возможность, и так дальше, дальше, дальше, для того, чтобы, соответственно, получить ожидаемый результат. Соответственно, это очень не всегда творческая, это кропотливая работа, это тот самый напильник, это тот самый калькулятор, но без него в экономике, ну, к сожалению, никуда никак. Поэтому вот именно поэтому инфраструктура и нацелена на то, чтобы креативному предпринимателю помочь. Очень часто эти бизнесы рождаются из хобби. То есть, когда предприниматель, он еще не идентифицировал себя даже предпринимателем. Человек работает нами, но ему прикольно чем-то заниматься вот, в свободное время. И у него это классно получается. А дальше ему друзья, родственники говорят: слушай, а что ты этим не зарабатываешь? Давай вперед. Но человек, который никогда с этим не сталкивался, а с чего начинать?
1: Да, это темный лес.
0: Да, абсолютно. Открыть ИП, кажется, это что? Это какой-то там тем кругов ада по Данте, в первую очередь, что в голову может прийти. Вот, соответственно, наша задача сказать, что подожди, это не главное. Это все решаемо, и мы поможем, и подскажем, как это все делается. Важно твой продукт, твоя цель, что ты хочешь от этого бизнеса. Далеко не каждый предприниматель хочет открыть себе корпорацию Umbrella, да? Далеко не каждый. Кому-то хочется работать у себя в городке маленьком, мастерить.
1: Спокойно, да, спокойно, чтобы лишнего не было шума.
0: А есть буйные, которым вот надо...
1: Чтобы громко, ярко, феерично.
0: Громко, ярко, да. И каждому из них нужна разная мера поддержки. Абсолютно.
1: А какую обратную связь? И как вы получаете обратную связь от ваших резидентов, от предпринимателей, которые уже обратились, с которыми вы начали сотрудничать, работать? Вот как собираете обратную связь?
0: Есть стандартизованные процедуры. Это когда девочка, наша сотрудница, коллега, может позвонить и сказать: вы довольны количеством услуг, поставьте от 1 до 10. Ну, как всегда, это не совсем, скажем так, такая эмоциональная, да, обратная связь. Я очень часто, знаете, ассоциирую вот все наши институты развития. Как представить, кто мы, да? Ассоциирую вот с такой картинкой. Представьте себе, идет футбольный матч и играет на поле футбольная команда. И вот на тренерской, как называется, в тренерской зоне есть тренер, который орет, матерится, командует, как надо играть. Есть запасные игроки, а есть медики. Вот мы, вот та самая медицинская служба, мы там операцию на сердце на поле провести вряд ли сможем, но в нужный момент выбежать, дать водички, приложить
1: первую голову, помощь оказать,
0: да, и сказать: ты сможешь, давай играй дальше. Вот это на самом деле это про нас. И обратная связь, как правило, рождается когда? Когда приходит предприниматель и говорит: я вас приглашаю на открытие моего нового офиса. Приходите, вот мы развились, мы расширились. Или открываю новый продукт, новая линейка продукта. Это очень приятная такая связь, когда ты видишь, что вот он результат. Вот предприниматель развивается, все хорошо. Иногда не случается, потому что это бизнес, понятно, это всегда определенный риск. Но в целом наша основная задача — это коммуникация, быть со всеми на связи.
1: Вот у меня главный вопрос есть. Так как я все-таки тоже в креативной индустрии, в непонятной.
0: Почему? Понятное. Да. Одно из 16 направлений — медиа, на минуточку.
1: Ну, медийное, да.
0: Кстати,
1: медийное,
0: а почему бы вам не резидентами у нас не
1: стали? А я не против, просто мне еще никто не предлагал.
0: Я как скромный пятачок. Это наша недоработка, мы обязательно пригласим.
1: Мне нравится, знаете, вот один очень классный эпизод вообще наших мультфильмов. Вот насчет мультфильмов говорили. Мне нравится очень один эпизод глубокий. Уже в соцсетях обсуждали. Винни-Пух уже на шарике, и он спрашивает у Пятачка: Пятачок, у тебя есть дома ружье? То есть и Пятачок приносит ружье. Откуда у Пятачка ружье, я не знаю. Но вот я почему сейчас пошел к этой мысли. Вы знаете, вот творцам, креативным ребятам, вот с кем мы общаемся. Ну, во-первых, сложно себя продать, потому что начинается вот этот внутренний какой-то дисбаланс, качели внутренние у человека, а тут 100%. Дорого, а тут... Да, это первое. И второе, знаете как, многие креативные люди не могут себя продвинуть в плане маркетинга. Уже я не про деньги, да, не про ценообразование, что делать дальше, как на этом зарабатывать. Продвинуть себя. Бывает, ну просто может включиться какое-то стеснение. Да чего я буду искать? Да, ну, вот эти моменты...
0: Вы попали
1: вот,
0: в десятку.
1: Да, вот это хотелось бы обсудить сейчас.
0: Я вот как сейчас помню разговор примерно год назад с одним из наших резидентов. Я вот практически не буду без фамилии, но я практически процитирую прямую речь. Вы знаете, я для себя так и не понял, кто я, художник или предприниматель. И самая большая ловушка кроется — это влюбиться в свой продукт и никому его не отдавать. Вот это самая такая тонкая...
1: Вот это грань. Внезапно для меня, это очень мысль, да, глубокая.
0: Да, потому что ты начинаешь его защищать, в первую очередь ты его защищаешь от кого? От потребителей. Ты не хочешь в нем что-то менять, его как-то дорабатывать. Ты в него влюблен и считаешь, что он самый лучший на свете. Но он продукт, который не продается, это не продукт, это творчество. Вот, поэтому в этом плане сейчас есть определенный тренд в плане новой профессии, относительно новой, продюсер. Это у меня сразу такие отпечатки из 90-х, это не те самые продюсеры.
1: Да, точно продюсер, да?
0: Да. Из привычной терминологии это project manager, руководитель проекта. Это тот человек, который берет на себя этот функционал. Когда вот предприниматель говорит, слушай, ну не умею я продавать, не умею я коммуницировать, не умею работать по продажам. Вот эту функцию на себя берет продюсер. И это, соответственно, определенный функционал, функционал в компании. И он, соответственно, берет на себя эту роль, и он ее тянет. Это может быть как и человек в штате, так это может быть определенный контракт. Условно говоря, это то, что мы в первую очередь предлагаем нашим резидентам. То есть, если ты не чувствуешь в себе силы, к тому, чтобы самостоятельно продюсировать свой продукт, свою компанию, обратись к профессионалу, но ты будь готов к тому, что тебе придется что-то поменять, либо в своем подходе, либо в своем продукте, поскольку профессионал-то работает не для того, чтобы погладить твой продукт, сказать, какой он замечательный, а чтобы его продать. И это самый большой вот барьер, который нужно преодолеть творцу-предпринимателю доверие. Либо довериться профессионалу и сказать, все, вот давай, ты профессионал, говори, что делать, как мы вместе побежим к цели. Либо все-таки самостоятельно научиться, поскольку вот в прошлом году мы тоже сделали такую интересную формат мероприятия. Мы с девчонками из ДНК Раша. Замечательный наш бренд, потрясающий.
1: Да, наши девочки.
0: Они эксперты на самом деле в области брендов. Как бренд создать, как его продвигать. И мы вместе поехали именно по городам Ростовской области на встречи с предпринимателями, где мы такой курс молодого бойца рассказывали, с чего начать. Вот у тебя есть дело, у тебя есть там новая линейка одежды, какой-то парфюмерный продукт. Как вот сделать 3 шага, попробуй сам, самостоятельно. Сможешь, не сможешь. Если ты придешь к выходу, что ну не мое это. Есть профессионалы, они всегда есть. Их, к сожалению, немного, как и всех профессионалов, но они всегда есть.
1: Мы сейчас прервемся, погода, реклама, и обязательно вернемся. DFM. DFM. Party time. Party time.

0: Так, друзья, мы продолжаем. Ну, в общем, у нас беседа сегодня, она выходит за, вообще за рамки намеченного. Мы, как у меня товарищ говорит, слушайте, ну вы планку так подняли, что придется стремянку поставить, чтобы хотя бы до нее докоснуться. Так, у меня вот какой вопрос, Виталий, есть. Ну, хорошо, вот креативные продукты у нас на Дону есть, я это понял. Можно как-то продюсировать уже на федеральный уровень. Локально мы понимаем, мы уже этим пользуемся. Это наше, как вы сказали выше, я стараюсь покупать наше, пользоваться нашим, да, вот локальным. Но хотелось бы масштабирование, да, и выходить уже на федеральный уровень, чтобы, я не знаю, там, в Саранске, в Сыктывкаре, либо в Иркутске, также наши россияне купили то, что сделано было здесь, на Дону, и уже это масштабировано. Вот в этой ситуации как? Вот есть что-то уже, да?
1: Чуть-чуть издалека. Мы изначально, когда изначально разрабатывали стратегию, меры поддержки для креативных индустрий, в первую очередь обратили к статистике, чтобы понять, а какие у нас сильные стороны, что у нас больше всего из этих 16 направлений развито, поскольку то, что хорошо дизайнерам, вряд ли будет хорошо кинопроизводителям и так далее, и так далее. То есть каждое из этих направлений требует особого внимания, точечного. И мы определили приоритетные направления, те, которые сейчас вот локомотивы. Это в первую очередь IT-индустрия, производство программного обеспечения. Производство программного обеспечения – это наша фирменная гастрономия. Но это как раз таки то, что не хотелось бы транслировать, а наоборот приглашать сюда, к нам в Ростовскую область, отведать нашей местной культуры.
0: Ну, как раз и в туризм это попадает здорово как-то.
1: Да, вот, да, и это наша сильная сторона. Архитектура, урбанистика, исполнительские искусства – это у нас приоритеты. Помимо этого, по сравнению со средней температурой по больнице, да, если говорить, то у нас очень развито книжное дело. Говоря о брендах, которые уже имеют место тиражирования и развития, ну, безусловно, я буду говорить про наших резидентов. Я сегодня уже упомянул Николая Иванова и мультсериал «Нейроны». Uh-huh. Мы очень надеемся, что этот проект, он не выйдет не просто на федеральный уровень, а получит еще и международный рынок, поскольку спрос на мультсериалы, особенно в Азии, сейчас очень-очень высокий, имеется большой спрос, и мы вот держим кулачки за наш местный проект, чтобы он действительно нашел своего слушателя,
0: нашел
1: своего зрителя. Да, поскольку это действительно классно. Ребята подошли по-современному. Это не просто мультсериал. Они сделали целую вселенную. Это и игры, и всевозможные познавательные, образовательные треки. Это вот действительно тем, чем можно действительно нашему региону гордиться. Компания «Ростовское время», производители уникального дизайна циферблатов. Это может быть даже не просто часы, это может быть арт-объект, который будет установлен не только у нас в Ростовской области, а вообще повсеместно. Очень интересная, аутентичная со своими технологиями компания, однозначно креативной индустрии. Это уникальная мастерская творческого стекла, художественного стекла Игнатовых. Это целая семья художников, которые делают по-настоящему произведения искусства. Пользуясь случаем, рекомендую посетить. Они устраивают, как правильно, экскурсии, да, помимо того, что можно приобрести, можно посмотреть, поскольку очень уникальная и интересная технология, как стекло плавится, как из него рождается вот это вот
0: произведение искусства.
1: Я думаю, группа ППК для DFM – это знакомая.
0: Да, это такая старая. Это база, говорят, уже база.
1: Это база. Вот горды сказать, что у нас резидент Сергей Пименов, и который сейчас активно создает продукты с искусственным интеллектом. У него целая лаборатория. Соответственно, это наше новое видение, наши новые продукты, которые действительно требуют и нуждаются в развитии за пределами нашей области.
0: Вот, кстати, насчет цифровизации. Андрей, к вам вопрос. Вот все-таки там проскочило такое очень мое любимое слово «арт-объект». Понятно, что это производство. Понятно, что это то, что мы видим, то, что украшает нас, наши компании. Да, все это понятно. Рекламная какая-то история. Украшает нас, наши компании. Да, все это понятно. Рекламная какая-то история. Арт-объекты. Но сейчас время...

0: То есть у нас, да, и машина, и вкусняшки нам привезли в течение 15 минут. Это и коммуникация, и уже и знакомство, и так далее, да. Мы, может, уже и забыли, как общаться с людьми, да. Вот все-таки все в цифре, да. Вот как...
1: Вытащить человека.
0: Да, да, да, да, да. Как вот у тебя как происходит?
2: Как раз таки благодаря то, что вот мы с Центром креативной индустрии обсуждали, да, что у меня в планах, как у председателя Союза дизайнеров именно ростовского отделения, сделать нам, у нас в Ростове все-таки какой-то креативный кластер, в котором бы были бы, собирались все творческие люди. А цифровизация — это как раз-таки тот момент, когда все, да, там, привыкли смотреть, пользоваться искусственным интеллектом, в телефонах и так далее. Но хочется же людей вводить на выставки, хочется показывать вот это искусство, да, это вот те же арт-объекты, создавать эти арт-объекты на территории города, чтобы люди, туристы приезжали и говорили, там, вот пойдем туда сфоткаемся обязательно, да, то есть это уже процесс, такое прикосновение как раз-таки к искусству, к дизайну, да, и без этого вот как, если это отобрать, и все мы будем смотреть только через экраны, да, допустим, современные музеи, они какие сейчас? Они больше идут как раз-таки все с мониторами и экранами. Но если вот мы сейчас занимаемся, да, оформлением школьных музеев, и очень важный момент — это того, что детям же хочется что-то потрогать и увидеть со своей историей. А если мы все в цифру переведем и будем смотреть только на мониторе и экране, как у них ощущения?
0: Они очень интересная мысль,
2: потеряются, кстати, да?
0: Я даже не задумался.
2: Это получается, что у них тактических ощущений не будет, они будут только визуалы, да? А нужно же еще потрогать, чтобы понять, как это состоит.
0: Ну и да, для них это будет новая среда, потому что для old school, для нас, миллениалов, я так, знаешь, я стараюсь не сидеть, но для миллениалов, конечно же, вот это интереснее, чем то, что было в офлайне, потому что ты играл в футбол, у тебя были ссадины, и ссадина лечилась подорожником, и чтобы меня не загнали домой, да, я покушаю и выйду, это все детство было.
2: Интересная мысль какая. Но все равно это помощники. Я тебе так скажу. Очень такой, знаешь, всегда мне задают вопрос по поводу, заменит ли искусственный интеллект дизайнеров. И на самом деле сейчас это прям такой серьезный, да, такой момент, что большинство каких-то элементарных вещей, да, реально решают проблемы искусственного интеллекта.
0: Ребят, самое главное, чтобы не Skynet появился.
2: Это
0: знаешь,
2: понятно.
0: Как? Потому что мы выросли, мы помним это, да?
2: Но, знаешь, как
0: вот это опасная история.
2: Мы их будем ограничивать все равно.
0: Да, да. То, что вот я помню начало фильма, 2029 год, да. Ребят, очень интересно, очень мало. Я так думаю, что надо как-то договориться со всеми, надо сделать еще несколько встреч. Да, я хотел бы финализировать, Виталий Владимирович, ну вот в завершении нашего сегодняшнего, я думаю, что это демо-день можно назвать, демо-эфир пока, да, потому что это была, это проба пера была, она прошла потрясающе. Какие вот сейчас, ну, в завершении, да, о позитиве, какие есть тенденции в креативных индустриях наблюдаются? Вот там, ну вот, что вот прям, заметили, что только появилось, да, вот этого не было, допустим, полгода назад. Сейчас вообще очень все быстро. Вот есть какие-то тенденции, которые вы заметили? Может быть, кто-то для себя сейчас делает какие-то выводы, наши слушатели, потому что аудитория разная. Кто-то задумываться стал, уже мысль пошла. Не можешь идти к результату, ляг по направлению к результату. Это вот та самая мысль.
3: С точки зрения продуктов, продуктовой линейки, мне сейчас вспоминается сериал «Теория большого взрыва». Там, по-моему, фраза такая была: «Все становится лучше, если у него есть Bluetooth». Вот сейчас есть такая тенденция, что все становится лучше, если есть ИИ. Соответственно, это очень такой маркетинговый акселератор, что если ты, соответственно, внедряешь ИИ так или иначе в свой продукт, то это так или иначе привлекает к себе внимание. Это бесспорный тренд. Если говорить в целом о брендах, то сейчас стали все чаще проходить история, тенденция к зонтичным брендам, географическим. То есть ты географически себя прикрепляешь к той или иной территории. Это касается, например, бренда «Сделано в Москве». Вот если побываете в Москве, я вот очень часто стал обращать на это внимание. У нас в регионе тоже достаточно давно эта история, связанная с развитием местных брендов, приобретает поддержку. У нас есть и реестр «Донской бренд», и система добровольной сертификации «Сделано на Дону». То есть ты себя так или иначе под зонтичный бренд приводишь и становишься более узнаваемым, так или иначе. Цифровизация, да, бесспорно, соглашусь, это повсеместная история. Ну, тут, мне кажется, надо уходить из плоскости того, что заменит или не заменит. Это уже цивилизация, это инструмент, от него никуда не уйдешь, но вот мы с вами смотрим, и те же самые миллениалы,

0: Мы поколение MTV, но это не отменяет того факта, что мы можем прийти и насладиться русским балетом «Большой театр». То есть, соответственно, и дизайн, и это все должно оставаться, и надо... Хороший креативный продукт, он всегда уйдет в вечность.
1: Хорошее нужно брать.
0: Да.
1: У нас осталось 15 секунд всего эфира. Ваши пожелания, очень быстрые такие блиц-пожелания всем слушателям. И уходим на обед.
0: Всем хорошего понедельника.
1: Вот это самая замечательная фраза.
2: Друзья, всем творчества.
1: Спасибо большое, спасибо. Я думаю, что мы обязательно продолжим.
3: Погода.
4: В Ростове 29 градусов тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в середине дня будет ясно. Температура воздуха составит плюс 32 градуса. Ветер восточный до 3 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
5: Спонсор программы ООО «Интерио».
6: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
7: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель. Удобная корпусная мебель. Готовые решения для комфортной жизни.
6: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. Интерио. По-настоящему много мебели.
7: Королёва 1D.
8: Реклама.
9: А что такое первоначальный взнос?
10: Это когда сначала долго копишь.
9: Или не копишь.
10: В смысле?
9: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
11: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
12: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
13: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, неофиты, проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Хочешь видеть мир по-новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике «Эксимер» бесконтактная лазерная коррекция зрения с супервыгодой. Два глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 августа в клинике «Эксимер».
15: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». Биг Авто.
16: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
17: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство. В течение 5 лет предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
18: Самый лучший день!
19: 17 августа. Эмбарго Вилла. Долгожданное музыкальное событие. Григорий Лепс. Летний концерт. Настоящий подарок поклонникам. Григорий Лепс. В Эмбарго Вилла 17 августа. Сбор гостей в 19.00. 18+.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Еду мне, диету вам. В студии Борис Всемогущий. Нашел для вас, как всегда, самые забавные новости. В Германии мужчина подал суд на соседа, чей петух кукарекал на 10 минут раньше положенного. И суд стал на сторону петуха. Я думаю, что теперь у этого петуха есть самый настоящий гибкий график. А судья... Что судья? Судья живет в деревне и понимает, что будильник не выбирает время, а время выбирает вас. Ну а сосед? Сосед встает пораньше и слушает петуха как новости. Новостной заголовок «Сосед и петух». А знаете вообще, под что лучше всего просыпаться? Конечно, под любимую еду, под любимую женщину... Под любимую женщину я люблю... С любимой женщиной просыпаться, а не под любимой женщиной. И, конечно, под любимую музыку. Так что слушаем радио DFM, кайфуем и никуда не уходим.
1: Реклама. Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «Москвич». Не оферта.
2: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
3: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
4: На старт, внимание, школа! «Спортмастер» предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов «Адидас», «Пума», «Фила», «Капа» и «Веникс». Со скидкой 30% по 6 сентября на выделенный ассортимент. И 100% кэшбэк каждому.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
6: УГРН 121-27-4-76-29. Город Москва, 18+.
7: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
8: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
9: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
10: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 12 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО 0+.
11: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 2120-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
12: Welcome back and right now.
13: А теперь... Тусовка.
12: On DFM.
13: Потому что радио DFM.

0: Журнал Forbes опубликовал 3 самые авторитетные награды в области шоу-бизнеса. Третье место — это, конечно, Оскар, куда же без него, за лучшую роль. Второе место — это «Золотая малина». Мало кто знает, что эта награда вручается за худшую роль. И у Ди Каприо такое есть, кстати. За худшего радиоведущего дается награда «Пластмассовый помидор». У меня уже 6 татуэток, у кого-то 6 золотых мечей, а у меня 6 пластмассовых помидоров. Моя гордость по жизни. Ну а лучшая награда, по мнению Forbes, занимает премия «Лучший слушатель радио DFM». И получить ее можно максимально просто, прямо сейчас. Позвоните и получите. Плюс 7-495-956-101-2. Звоним и получай.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове 30 градусов тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня будет ясно. Температура воздуха составит около плюс 32 градусов. Ветер восточный 3 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы — официальный дилер «Лада Темп Авто». О, «Автомол». «Лада Темп».

0: просторы.
1: Официальный дилер «Лада Темп Авто». Оксай Западная, 37Г. Телефон 268-88-88. Радио DFM.
2: Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
4: Оп!
1: Ростов, встречай! 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго-вилла». Группа «Ленинград».
5: Я терминатор!
1: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго-вилла». 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
6: 18+.
7: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
8: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-60.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
4: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
5: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
6: Подробности на accountogeta.t2.ru.
7: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни.
8: Реклама ООО «Керхер». ОГН 104 779 606 3072.

0: Волшебные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
5: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке «Май Магнит.ру». Подробности на «Магнит.ру» и в мобильном приложении «Магнит. Акции и доставка». 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит.Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
7: Синоптики предупреждают. Градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ. С нами лето. Звучит ярче.
8: Категория 16+.
9: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. Аурусская медиагруппа. Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
10: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
11: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
10: А сыновья ведь с неба не падают.
12: Я ваш сын.
10: Или падают.
12: Никакой ты ему не сын.
13: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
10: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
14: А дальше тусовка.
15: On DFM.
14: Потому что радио DFM.

0: Андрей из Волгодонска на проводе, хочет с нами поиграть и получить премию «Лучший слушатель». Привет, друг, как настроение?
1: Привет, привет, все отлично.
0: Андрей, расскажи мне, кем ты работаешь?
1: Я в такси работаю.
0: Такси. Что самое ужасное в твоей профессии?
1: Самое ужасное – это найти общий язык с клиентом.
0: А бывает такое, что человек вот приходит к тебе, допустим, знаешь, самый известный такой, Анатолий Пыж. Ты слышал про него?
1: Нет, не слышал.
0: Я тоже про него не слышал. А строит он из себя Анатолия Вассермана, пытается самоутвердиться за счет себя. Бывает такое?
1: Знаешь, тут не перебрать. Есть тихоня, есть кто будет забивать голову, и ты уже будешь кипеть до конца своего рабочего дня.
0: Да, потом ты ему забьешь голову. Ладно, давай поиграем. Слушай правила. Представь, Андрей, что к тебе в Волгодонске подходит Криштиану Роналду и просит одолжить у тебя 100 рублей до зарплаты. Он говорит, да тебе по-любому отдам, дрон, слово не воробей, вылетит не поймаю. Кто только тебе не брал у тебя в долг? За 30 секунд тебе нужно сбрить Криша, назвать ему 5 причин, почему ты не готов дать ему в долг. И каждая твоя причина, Андрей, должна содержать фразу «Ты себя в зеркало видел? Ты готов?» Давай отошьем Роналду. Погнали, 30 секунд, 5 причин. Ты себя в зеркало видел?
1: Ты себя в зеркало видел? Ты должен больше зарабатывать, чем 40 рублей.
0: Давай еще.
1: Ты себя видел? Ты красивее выглядишь, чем я. У меня могут быть деньги.
0: Я. Так, давай, зачет.
1: У таксиста сдачи нет. Ты себя видел? Ты должен по бездалу ездить.
0: Так, еще 2. Ну что, ты себя видел в зеркало, Роналду? Ну?
1: Тебе подстричься надо.
0: Да, ты себя видел. Так, давай, последний, друг мой.
1: И я тебе 100 рублей оставил. Я хотя бы поем нормально, не как ты.
0: Все, Андрей, я тебя, да, поздравляю. Знаешь, после того, как ты его сбрил, он теперь начинает мне в студию звонить. Вернее, он мне звонит и скидывает. А у тебя часто деньги берут в долг? Честно.
1: Ну, спрашивают, но я как бы последний, наверное, год-два я перестал давать долг.
0: Да, и что ты им говоришь? Ты себя в зеркало видел?
1: Не себя в зеркало видел.
0: Правильно, друг, я тебя поздравляю, дарю наш фирменный мерч. Кому будем передавать приветы, кроме Роналду?
1: Передаю привет, во-первых, тебе, Борис. Во-вторых, всему городу Волгодонску, Ростовской области, кто меня услышал, всем родным, близким. И оставайтесь на FM.
0: Спасибо тебе огромное, Андрей. Ты очень крутой. Звони нам чаще. Ну что, на этом у меня все. С вами был ваш непокорный слуга Борис Всемогущий. И да, я не люблю пробежки, и вы не любите.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове 30 градусов тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня будет ясно. Температура воздуха составит около плюс 32 градусов. Ветер восточный 3 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
7: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331, город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывает компания партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
8: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
9: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
10: Лето продолжается вместе с Папа Пап. В пятницу, 21 августа, вечеринка с диджеем. Танцевальные хиты и атмосфера, которую невозможно забыть. Начало в 22.00. В субботу, 22 августа, на сцене кавер-группа «Френч». Живой вокал, любимые композиции и вечер в компании друзей. Сбор гостей в 22.00. Папа Пап. Максима Горького, 151. Бронь столиков, плюс 7900. 88-990-10-11. 18+.
2: Телефон рекламной службы радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: выпустила копию Люкса-младшего, знаменитой прыгающей лампы из своей заставки. Она, значит, работает на батарейках, самостоятельно передвигается, реагирует на звуки и движения, а также издает узнаваемые шумы. Но, к сожалению, не освещает. Да, согласен. Зато я, Артем Скоробогатый, продолжу освещать новости буквально каждые 15-20 минут, потому что они встречаются у меня везде. И в рубриках, и в играх в том числе. Одна из которых, кстати, Fake News, стартует уже совсем скоро. Раскидайте по полочкам новостные заголовки и получите в собственное пользование наш фирменный мерч. Не профукайте только специальный сигнал. А пока...
1: Реклама. Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
2: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
3: На старт, внимание, школа! Спортмастере. Шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Бесплатная доставка с примеркой. ООО «Спортмастер». Город Москва. ОГРН 105-774-732-0278.
4: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». «Корона». Подробнее на corona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. «Корона».
5: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «Москвич». Не оферта.
6: Канал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
7: Что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
6: А сыновья ведь с неба не падают.
8: Я ваш сын.
6: Или падают.
9: Никакой ты ему не сын.
10: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
6: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.

0: обязательно расскажу о том, что происходило в этот же день, но только в прошлом. А пока с нами на связи Ксения. Ксения, здрасте.
1: Привет.
0: Как начало вашей рабочей недели, Ксения? Или она не заканчивается никогда у вас?
1: Оптимистично. Вполне.
0: Такой понедельник, значит, оптимистичный. Хорошее дело.
1: Радуюсь остатками лета.
0: В море плавали?
1: Пока еще нет.
0: Да что ты будешь делать? Чему тут радоваться? Ладно, будем надеяться, что вы будете точно искренне радоваться нашему призу, подарочку фирменному от Радио DFM. Осталось только лишь определиться с новостными заголовками. С меня целых три, друг за другом. Ну а вы, если определите правдивость хотя бы двух из них, гарантированно его, собственно говоря, и получаете. Хотелось бы, конечно, вместо этого подарочка путевочку на море, да, Ксения?
1: Да, уже в процессе, уже готовлюсь.
0: Все, не расстраивайте тогда меня, теперь другой коленкор. Итак, вот как выглядит первый новостной заголовок. В России в продаже, Ксения, появилась арктическая малина за 55 тысяч рублей за килограмм. Как вы считаете, правдивый заголовок или нет?
1: Я думаю, да.
0: Попробовали бы такую?
1: Интересно было бы, конечно.
0: Ну да, я бы тоже. В московской поликлинике уволили терапевта, который лечил пациентов по советской методике.
1: Да.
0: В Ленинградской области дачница вырастила гигантский кабачок весом 43 килограмма.
1: Ну, тоже, наверное, да.
0: Да, с победой, Ксения! Да,
1: спасибо, но... всегда говори да.
0: Да, прекрасный, кстати говоря, фильм с Джимом Керри, да, по-моему?
1: Да, именно.
0: Стоило бы пересмотреть в ближайшее время, но есть одна поправочка. Давайте разберемся. Да, действительно, в России в продаже появилась арктическая малина за 55 тысяч рублей за килограмм. Нет, в московской поликлинике не увольняли терапевта, который лечил пациентов по советской методике. Это было бы странно, там вообще покоятся и хранятся самые сильные знания наши. Ну и в Ленинградской области дачница действительно вырастила гигантский кабачок весом 43 килограмма. Ксения, есть два правильных ответа. О, вам достается наш фирменный приз от Радио DFM и, что самое главное, возможность передать свой фирменный привет.
1: Привет всему Питеру, наслаждаемся остатками лета, планируем путешествие на сентябрь-август. Хорошего всем понедельника.
0: Обязательно, вместе с Радио DFM.
2: Угу. Реклама.
3: Я счастливый, как никто.
2: 17 августа. Эмбарго Вилла. Долгожданное музыкальное событие. Григорий Лепс. Летний концерт. Настоящий подарок поклонникам. Григорий Лепс. В Эмбарго Вилла. 17 августа. Сбор гостей в 19.00. 18+.
3: Так счастливым уйду!
2: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радио ДФМ. Расставляем по местам. В субботу в 15 в ДФМ. ТОП-30. ДФМ ТОП-30. ДФМ. Реклама. В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.

0: акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Ищешь квартиру посуточно? «Апарт-шеринг». Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, «Апарт-шеринг». УГРН
5: 121-27-14-79. Город Москва, 18+.
6: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
7: ООО «РВВ». ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
8: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета.
9: Категория 16+.
10: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
11: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
10: А сыновья ведь с неба не падают.
12: Я ваш сын.
10: Или падают.
13: Никакой ты ему не сын. Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
10: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
14: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
15: А дальше тусовка.
16: On DFM.
15: Потому что радио DFM.

0: интересного происходило в этот же день, но только в прошлом. В 1903 году американский издатель Джозеф Пулитцер учредил Пулитцеровскую премию, которая существует до сих и является одной из самых престижных наград США в области литературы, журналистики, музыки и театра. В 1928 в Москве открылся стадион «Динамо», который в настоящее время принадлежит одноименному футбольному клубу и называется ВТБ-арена. А в 1977 советский атомный ледокол «Арктика» первым из надводных кораблей достиг Северного полюса Земли.
1: В то время как наши космические корабли бороздят просторы Вселенной...
2: Реклама. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто. Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейной стоматологии «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. Ямайка. Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
4: Самый лучший день!
2: 17 августа. Эмбарго Вилла. Долгожданное музыкальное событие. Григорий Лепс. Летний концерт. Настоящий подарок поклонникам. Григорий Лепс. В Эмбарго Вилла. 17 августа. Сбор гостей в 19.00. 18+.
5: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж. Способности объединять бренды, рекламодателя и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ.

0: Кое-такой старт новой рабочей недели без очередного рекорда Гиннесса, который на сей раз установил житель Китая. Молодой человек повис на турнике вниз головой и сумел раскрутить на своем теле сразу 33 обруча.
1: Вот тебе и китайцы.
0: Да, забавные такие ребята. Совсем скоро поиграем, что было дальше, дорогие друзья. Я вам начало новости, а вы мне правильный вариант концовочки. После моего специального сигнала первыми, пожалуйста, дозванивайтесь в студию, и наш фирменный приз, возможно, станет вашим, надеюсь. А пока всем бодрого-доброго, у микрофона Артем Скоробогатый, и я желаю вам легкого старта рабочей недели. Да, и много не работайте, и мало тоже.
2: Реклама.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Лето любит три вещи: солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ с нами каждый день звучит ярче. Категория 16+.
2: Welcome back, and right now.
3: А теперь

что было дальше, узнаем с вашей помощью сразу же после этого трека. А пока, если хотите выиграть наш фирменный приз, welcome! Звоните! +7 495 956 101 2. Tiesto, Beautiful Places.

0: Реклама.
1: Пап, а что такое первоначальный взнос?
2: Это когда сначала долго копишь.
3: Или не копишь.
2: В смысле?
3: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
1: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
4: Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж. Оферта проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Пользуйте все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Оп.
0: Ростов, встречай! 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго-вилла». Группа «Ленинград».
6: Я терминатор!
0: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго-вилла». 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
7: Для зрителей старше 18 лет.
8: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: на радио DFM. При поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
1: Привет, это Юля Гордеева, и сейчас расскажу, как оставаться здоровыми. Лучший способ оставаться здоровыми – это профилактика. Показываться врачам и сдавать основные анализы каждому взрослому человеку следует регулярно, ведь многие заболевания на ранних стадиях не дают о себе знать, а симптомы бывают обманчивы. Убедиться в том, что с вами все в порядке или вовремя начать лечение, можно с помощью профосмотров и диспансеризации. И не надо говорить, что много работы и времени нет. Для прохождения диспансеризации работодатель обязан предоставить оплачиваемый выходной. Так что записывайтесь к терапевту, а остальное сделают специалисты. Обеспечение охвата всех граждан страны профилактическими осмотрами и диспансеризацией – важная составляющая национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». До 39 лет диспансеризацию нужно проходить раз в 3 года, а затем ежегодно. После нее, при необходимости, врач назначит доп. Обследование у специалистов, чтобы исключить онкологические, сердечно-сосудистые и другие неинфекционные заболевания или выявить их на ранней стадии. На этом все. Будьте здоровы.
0: D-News. Реклама.
2: Вот это ухватил!
3: Ура! Купила! Мое!
4: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
5: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
6: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
7: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
8: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами «Керхер» для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в «Керхер-центрах», онлайн и других магазинах. «Керхер» сделано для жизни.
9: Реклама ООО «Керхер», ОГН 104-779-606-3072, Москва.
10: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». «Корона». Подробнее на corona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
2: 127-24-76-29. Город Москва, 18+. Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
5: Что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
4: А сыновья ведь с неба не падают.
6: Я ваш сын.
4: Или падают.
7: Никакой ты ему не сын.
8: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
4: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
9: А дальше тусовка.
10: On DFM.
9: Потому что радио DFM.

0: Ну что, ни дня без полной, как говорится, дорогие друзья. Давайте-ка коротенько попробую вам рассказать, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно день любимого дивана, ну или же день признательности черным котам. И перестать им уже, наконец, говорить.
1: Сгинь, нечистая сила!
2: Реклама.
3: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
4: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
5: Высотаремстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаремстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаремстрой».
6: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио.

0: Вдруг, знаете ли, вы стали замечать, что в вашей паре куда-то подевалась искра, то самое время задуматься над тем, чтобы ее вернуть и, возможно, подсыпать в вашем отношении немножечко романтики. Как у парочек появился новый тренд. Они, значит, начали узнавать, какую такую фотографию космоса НАСА опубликовала в день их встречи. Ведь в архиве агентства имеются снимки почти на любую дату. Начиная с июня 95 года.
1: Ништяк.
0: Ну а у нас для вас имеется фирменный мерч от Радио DFM, который обещаю торжественно вручить на всю страну тому, кто в состоянии прослыть грамотеем и в итоге одержать победу в игре «Слово дня». Попрошу дождаться моей команды первыми дозвониться в студию, отгадать правильное ударение в слове и дело в шляпе. Всем здрасте, мордасти, меня по-прежнему зовут Артем Скоробогатый, объявляется небольшой перерыв.
2: Реклама. Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. Пау Сбербанк.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
8: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
9: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
10: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО, 0+.
11: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на AZS.нефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на AZS.нефть.
12: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
13: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки с ТПэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати с ТПэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
14: Учитываются покупки через ТПэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк» 0+.
15: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
16: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
15: А сыновья ведь с неба не падают.
17: Я ваш сын.
15: Или падают.
18: Никакой ты ему не сын. Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
15: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
19: Отпуск начинается с настроения, а за ним далеко ехать не нужно. Включай РУ-ТВ. Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день.
20: Категория 16+.
21: Welcome back and right now.
22: А теперь тусовка.
21: On DFM.
22: Потому что Радио DFM.

0: дорогие друзья, вы не поверите, но с нами на связи Лев. Лев, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Лев. Да, вы немного растерялись, но ничего страшного. Дорогой Лев, скажите, пожалуйста, что у вас было по русскому языку? Давайте сверим информацию.
1: Ну, у меня... Я сейчас в школе учусь за 9 классов, у меня 4 и 5.
0: А, вы до сих пор еще в школе учитесь, и как бы русский вам по плечу, да?
1: Да.
0: Нормальное дело. Ладно, давайте посмотрим, насколько у вас все действительно хорошо с усвоенным материалом и усвоенными знаниями. Слово дня. У меня для вас есть новостной заголовок «Лев», внутри которого для вас предательский или нет, сейчас мы это выясним, скрывается слово, где вам нужно поставить правильное ударение. В случае, если все хорошо, с нас приз фирменный. А если ничего не получается, останется время, мы слушаем ваши фирменные приветы. В Покровском, Стрешневе реконструируют два путепровода или путепровода над железной дорогой, Лев. Вот теперь выбирайте. Лев!
1: Путепровод.
0: Путепровод?
1: Да.
0: А кто вам там подсказывает?
1: Не, я сам догадываюсь. Потому что это сложное слово.
0: Угу. Значит, время на обдумывание, и по итогу вы выбираете путепровод?
1: Да.
0: Ну ладно, тогда с победой, что я могу сказать? Дорогой Лев, да! Иногда нужно взять время или небольшую паузу на обдумывание, чтобы выбрать правильный вариант ответа. Совершенно верно, это сложное слово, образованное от двух других, а в таких, как известно, ударение всегда падает на второй корень, а он тут вот. Следовательно, правильно говорить еще раз как, Лев?
1: А?
0: Путепровода, короче говоря, да-да-да, я вас поздравляю, Лев. Вы совершенно правы. И, собственно, подтверждаете статус, как минимум, ударника по русскому языку. Мы вас с этим поздравляем. Теперь фирменный приз отправляется именно вам и никому другому. Ну а вы передадите кому-нибудь приветы?
1: Передаю привет всему городу Майкопу, Республике Адыгея. Включи тусовку.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове 32 градуса тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет ясно. Температура воздуха в середине дня составит плюс 32 градуса, ветер восточный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM, Ростов-на-Дону.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Баб, а что такое первоначальный взнос?
5: Это когда сначала долго копишь.
4: Или не копишь.
5: В смысле?
4: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
6: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
7: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
8: Застройщик ОСА СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта, проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк, получите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Хочешь видеть мир по-новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике «Эксимер» бесконтактная лазерная коррекция зрения с супервыгодой. Два глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 августа в клинике «Эксимер».
10: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
2: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Акции действуют до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
5: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
6: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
2: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Kärcher для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Kärcher-центрах, онлайн и других магазинах. Kärcher. Сделано для жизни.
3: Реклама. ООО «Kärcher». ОГРН 104-779-606-3070-2. Москва.
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
7: Ищешь квартиру посуточно? «Апарт-шеринг». Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, «Апарт-шеринг». УГРН
8: 121-24-76-29. Город Москва. 18+. Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
11: Up the next.
12: А дальше тусовка
11: on DFM.
12: Потому что радио DFM.

0: Ну что же, дорогие друзья, перед тем, как попрощаться с вами до завтра.
1: А напоследок я скажу
0: о том, о чем еще сегодня мог сказать, но не сказал. Итак, в Госдуме предложили усложнить ЕГЭ из-за роста числа 100-бальников. Уроки первоклассников сократили до 35 минут, а президент заявил, что ученые живут в среднем дольше, чем среднестатистический человек. Ну и Альцгеймер, по всей видимости, у них тоже реже наступает. Ладно, самое время за них порадоваться. А на этом у меня на сегодня все. Здесь был Артем Скоробогатый, это моя настоящая фамилия. Не скучайте. Ну и...
2: До скорого.
3: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
4: В Ростове 32 градуса тепла, малооблачно, по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе будет ясно. Температура воздуха в середине дня составит плюс 32 градуса, ветер восточный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
5: Спонсор программы ООО «Интерио».
6: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
7: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
6: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. Интерио. По-настоящему много мебели.
7: Королева 1D.
3: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
8: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
9: Ростов, встречай! 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго-вилла». Группа «Ленинград».
10: Я терминатор!
9: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго-вилла». 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
11: 18+.
12: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом. Стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
13: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
3: «Радио ДФМ». Включай!

Радиоканал DFM Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 16 часов. Радио DFM.

Короче, все, что надо, прозвучало. И фанфары, и ура. Добрый вечер, любимый город. Добрый вечер, южане, россияне, ростовчане. Добрый вечер, ДФМ, Ростов-на-Дону. Программа Party Time. Любимый город и любимый понедельник. Ребята, жаришка вернулась. То было как чуть попрохладнее, как-то нормально, да? А вот уже жаришка вернулась. И вот оно, то самое жаркое ростовское южное лето. Добрый вечер, ребята и девочки. 17 августа, ну как вы вообще? Я хотел бы сейчас первое обозначить наши цифры. Это цифры нашего прямого контакта, ну или вообще давайте мессенджер, да, для ваших сообщений. Наш МАКС 8-918-59-00-469. 8-918-59-00-469. Зафиксируйте, пожалуйста, эти цифры, чтобы они у вас были в записной книжке. Так, ну, ВКонтакте, в записной книжке, ВКонтакте, ваши контакты. Так, кстати, о ВКонтакте. Группа ВКонтакте, наш паблик официальный, DFM Ростов, и 320-104-6 цифры нашей студии. Сегодня, кстати, друзья, сегодня, во второй половине программы, не сейчас, давайте не сразу будем радоваться, во второй половине программы разыграю набор от Агроспутника, богучарские семечки, халва Казинаки, и все это есть у нас. Но это как раз вот где-то после 16:40. Ну а так давайте входить в рабочие будни плавно, поэтому предлагаю сегодня, знаете как, понедельничная тема у нас легкая. Какой у тебя понедельник? Ну, еще тему, конечно, подкорректируем. Но самое главное — это наш звук. Вы знаете, я очень долго искал трек-оригинал, который был референсом для нового мега-бенгера диджея, электронного музыканта Боба Синклера. Я нашел этот трек. Трек, с которого взят референс «I Can Wait», вышел где-то в середине 80-х. То есть, ребята, это если миллениалы здесь есть, это как бы ваше детство. Вот. А может быть, наши слушатели могут, знаете, как похвастаться родителям, сказать, что трек на DFM играет, который был в вашей молодости. Причем это уже в кавер. Ну, это не кавер-версия, это, наверное, ремейк. Вот Филипп у нас по ремейкам. Ну, ладно, не об этом. В общем, Боб Синклер здесь, ребят. Новый трек. Ну, а уже премьера состоялась уже. Ну, уже такая база наша. Добрый вечер, любимый город. Добрый вечер, Ростов-на-Дону. Погнали. Ну, а тему эфира предлагаю обсудить понедельник. Как прошли выходные. Ну, и вообще, как настрой. Поехали. Поехали.

Так, ребята, ну что, в общем, предлагаю тему так, давайте я ее подкорректирую, потому что уже пошли сообщения. Тема такая, ну вот давайте с иронией по-ростовски, да. Выходные, отпустите уже меня! Как вас занесло в этот понедельник вообще, да? Как вы зарулили в этот понедельник? Отпустите выходные, давайте немного поработаем. Вот такое состояние. Там, я не знаю, было море, была дача, свадьба, может, диванные были вечеринки, ремонт делаете, были где-то по Ростовской области в путешествии, да? В общем, где вас носило на выходные, пусть вас выходные отпустят, и какой у вас понедельник, да? Значит, могу сказать, что для понедельника это как раз очень актуальная тема, ребят. Да, очень актуальная. Выходные, отпустите меня уже, давайте поработаем. Выходные провели в Таганроге, просто гуляли, еле смотрели на воду и никуда не торопились. Сегодня открыл рабочую почту и понял, что психологически я еще вообще не готов это понять. В субботу у друзей была свадьба, и я зачем-то всем говорил, что в понедельник с утра буду абсолютно легким и свежим. Сегодня хочу найти этих людей и извиниться, потому что не совсем еще вошел в понедельник. И смайликов куча. Так, мы всей семьей уехали на дачу с формулировкой «просто отдохнем». Через час я уже косил траву, жена собирала овощи, дети что-то копали, поэтому сегодня на работе наконец-то отдыхаю. Мои выходные прошли великолепно. Диван, кондиционер был, арбуз, полное отсутствие великих планов и действий. А в понедельник выяснилось, что работать нужно плавно и не торопиться. Организм говорит спасибо. Так, привет, Димон. Ездили всей нашей толпой, бандой к Дону, взяли минимум вещей, собирались вернуться вечером, вернулись на следующий день, было все хорошо. Детей научили есть печеную картошку. Ай, ребята, молодцы какие! Молодцы! Так, человек написал: «Здравствуйте, достал людей из лифта, работа у меня такая, застрявших доставать, всем добра, понедельник бодрый». Молодец, какой человек, он написал, молодец. Так, вот тоже интересное семейное сообщение. В субботу жена сказала: «Давай просто немного переставим мебель». Ой-ой-ой. К воскресенью. Квартира выглядела как после большого переезда. Сегодня я на работе, сижу, мышцы болят и поясницу ломит. Большой привет всем. Добрый вечер, Ростов. За долгое время включил эфир, позволила рабочая ситуация. Улыбаюсь, слушаю, как же все классно качает. ДФМ, тебе привет. Спасибо тебе большое, Стас, за добрые слова. Мы ездили к родителям. Мама 2 дня утверждала, что я похудел и параллельно кормила меня каждый час. Было очень много вкусного, хорошо провели время. Привет. В пятницу после работы сказал коллегам: в понедельник начнем новую жизнь. Сейчас понедельник, уже 16 с лишним. Предлагаю перенести это на следующий понедельник. А вообще лучше с 1 сентября. О! Да, эта тема начинается. Давай с 1 сентября. Но это стандартно, вот особенно перед Новым годом, знаешь, когда там, ну, созваниваются, списываются. Слушай, тут новый проект, новые идеи, как-то вот давай встретимся, обсудим, ну, как будем реализовывать, распаковывать, может, что-то допилим. И вот это вот наша стандартная история. Слушай, давай после Нового года, да? А после Нового года это у нас, знаете, когда? Это нельзя делать после даже старого Нового года. Это после даже не 15 января, где-то к 20 числам января. Почему? Потому что после старого Нового года, выйдя на работу, нужно освоиться. И только после 20 января можно уже как-то дальше что-то определять. Так, мы поехали за город смотреть звезды. Ух ты, как это классно звучит. Да, пацаны, сейчас улыбнулись некоторые? Так, мы поехали за город смотреть звезды и специально оставили телефоны в машине. Оказалось, 2 часа. Можно разговаривать без уведомлений, без телефонов и без социальных сетей. Марина, Марин, фанфары за звезды. Поехали посмотрим звезды. Всем привет от Александра, плиткореза. Выходные были хороши. Были на Соленом, значит, в Аксайском катали на САПе, потом увеселительные все истории, все как нужно. За малым мне выбило из колеи все это празднество гастрономическое. Но все в порядке, тружусь в мощном ритме, все в графике. Отправил любимую в гости, пишет Игорь, значит, к подружке. К ним приехала еще одна. Не виделись они год, а учились в школе вместе. В пятницу отвез, они 2 дня чилили у бассейна. Вчера позвонили мне, попросили привезти жареного мяса. Приехал, нажарил мясо, посидели, забрал свою домой. Сегодня с утра уже в работе. Отдохнули друг от друга. Слушай, ну хорошо, ребята, молодцы. Давай фанфарки вам.
На выходных гульнули всем оркестром, а сегодня моя смена доставать людей из лифтов. Человек написал другой. Так, еще тоже сообщение классное. Здорово, выходные прошли отлично. Были на Зеленом берегу. Отличное место, всем советую. И больше вообще без пояснений, конечно.

0: Хороший звук какой, ребят. Слушайте, ну прям вот нереально такие, знаете... У меня друг, он занимается техникой, и когда он хочет сказать что-то такое, знаете, вот что-то такое интересное было, нестандартное, не хай-тек, он так, ну, это использует выражение, он говорит, так лампово, ламповые такие сообщения, ламповые. Ну, уже, кстати, с этим надо тоже заканчивать, с выражением ламповые. Так, тоже классно, смотрите. В субботу решил самостоятельно починить кран. В воскресенье приехал сантехник. Соответственно, все решил он. Ну, и куча смайликов. Так, хорошо. У нас были гости из другого города, поэтому два дня показывали Ростов. В результате сами увидели больше интересных мест, чем за последний год. Никуда не ездили, погуляли, экскурсии, как это здорово. Обожаю Ростов-на-Дону и для себя его открываю постоянно с новых... С новых углов. Так, в выходные впервые смотрите внимательно, какое сообщение есть, ребят. Чем-то тут попахивает таким, знаете, марафоном девичьим. Сейчас, внимание. В выходные впервые разрешила себе вообще ничего полезного не делать. Понятно? Разрешила себе. Вот. Ни уборки, ни магазинов, ни вообще ничего. Сегодня неожиданно работаю быстрее. Похоже, наверное, это сработало. Отдых классный. Слушаю DFM, улыбаюсь. Марина. Марина, привет. Главное, тут позволила себе. Вот, ну тут прям сильно. Так, ездили на море одним днем. В 5 утра выехали, ночью вернулись. Сегодня человек физически находится в Ростове, а душа еще пока на море. Слушай, ну одним днем тяжело, хотя бы там вот поспать, конечно. Ну вот это вот... Вообще вот этот выезд, знаете, однодневный, да? Там рано утром уехали, морешка туда-сюда, джага-джага и вернулись, да. Вернулись, конечно, там поздно и так. Но это классно, это очень сильно перегружает. Так, дальше. В субботу весь день на грибном канале осваивал ролики. Хорошо, что были перчатки, наколенники и налокотники. Налетался, да... В общем, налетался очень сильно много. Там, ну, слова нельзя, это в эфире, который ты написал. Слушай, ну ничего страшного, это же, как это у тебя тест-драйв был, правильно? Ты же попробовал, правильно? Ну попробовал же, вот, видишь как. Дорогу осилит идущий, знаешь как. Большой путь начинается с маленького шага. Ну то есть ты уже был укомплектован. Хорошо, и головной убор должен быть там, типа каски, потому что можно же на роликах приземлиться. Поэтому правила, ну технику безопасности нужно соблюдать. Так, хорошо, вот тоже сообщение. Выходные провели с сыном вдвоем, пока жена отдыхала у подруг. Я всегда считал себя современным самостоятельным отцом, но выяснилось, что, конечно же, я не совсем современный, и в бытовухе я слабоват. О! Сейчас девочки сказали. Вот! Так, ладно, погнали дальше. Привет, Димон, субботу отожгли нереально, было очень круто и ярко. В субботу купили детям маленький надувной бассейн, в воскресенье выяснилось, что этот бассейн подходит и взрослым. Молодцы. Так. Уехали на дачу без интернета. Сначала как бы все нервничали. Потом начались разговоры. Потом играли в карты, в шахматы, в шашки. Интернета не было, связи не было. Как же это здорово! Приехали перезагруженными. Отлично, пацаны и девушки. Так, сейчас вернемся.
1: Реклама.
0: Я вот что скажу. Счастье за деньги не купишь. А вот купить большой и удобный кресло-мешок в магазине «Чудо-кресло» на стороне Советов 3 – это большое счастье. Рули в «Чудо-кресло», а там кресло-мешки для дома-дачи. Цена 1800 рублей. Купи себе «Чудо-кресло», кресло-мешок от «Чудо-кресло». Расслабься и получай удовольствие. Почувствуй себя счастливым.
2: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Ростове 32 градуса тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет ясно. Температура воздуха в середине дня составит плюс 32 градуса, ветер восточный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Спонсор программы – официальный дилер «Лада Темпавто». О, «Автомол».

0: Просторы.
1: Официальный дилер «Лада Темп Авто». Оксай Западная, 37Г. Телефон 268-88-88.
2: Реклама.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
1: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
5: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывает компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
6: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
7: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
8: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
9: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
10: Банкротство, увеличение негативных последствий, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство. В течение 5 лет предварительно обратитесь к своему кредитору и ИПЦ.
11: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
12: DFM. Party time. On DFM. Come on.

Так, далее давайте, ребята, посмотрим ваши приключения. Знаете как, бывает такое, ну, я не знаю, есть ли у вас на предприятиях или нет, но у кого-то есть, значит, типа фотография рабочего дня. Пришли с фотографией рабочего дня. То есть это не значит, что себя нужно сфоткать, да, это нужно показать, что ты там делал. У нас такое было у шефа. И вот, значит, здесь фотография ваших выходных. Конечно, интересные есть истории. Не все можно рассказывать в эфире. Ну, в средствах массовой информации, как правило, то, чем вы делитесь, друзья, это очень, вы знаете, мы очень тронуты, очень приятно. Вы с нами делитесь очень сокровенным, но какие-то вещи нельзя, дети слушают. Ну и вообще. Мои выходные прошли на семейном ремонте у сестры. Она сказала, надо только помочь повесить полку. И понеслось. Так, в воскресенье утром впервые пошла на пробежку, выложила красивую фотографию, получила много поддержки. Сегодня хожу по лестнице боком, но зато... но зато был положен новый этап моей жизни. Ну, то есть это открылись в себе спортсмены. Хорошо. Так, мы были на днюхе у ребенка. Дети носились 3 часа и ушли полными энергии, а родители гуляли до утра. Большой привет. Выходные были, в общем, романтичные. Да? Ну, очень хорошие. Там тоже слово лютое это. Выходные были романтичные. Жена отправила детей к бабушке. Мы полчаса обсуждали, куда поехать, а потом заказали еду, смотрели любимые фильмы. Романтика у нас была связана с пиццей. Так, поехали с друзьями на рыбалку. Рыбы практически нет. Фотографии заката сделали, приехали уставшие. Это нормально. Это как... Я не помню, что за аэролаж был там. Знаете, вирал. Рыбы здесь нет! Откуда-то голос. Так, дальше. Вот тоже интересно. Такое, знаете, тоже такое уже бабульное выражение. Я весь уикенд разбирала шкаф. Нашла платье 10-летней давности и зачем-то решила примерить и пофоткаться. Понедельник начался с решения, что нужно срочно заниматься спортом. Это, знаете, этот же мемчик, видосик есть, да? Видосик, значит, звонок ребенка папе. И девочка голосом таким говорит: пап, слушай, ты сейчас домой не приезжай. Он говорит: а почему, доча, что случилось? Почему не приезжать? Он говорит: ты знаешь, мама сейчас достала из шкафа, значит, джинсы, которые она покупала в прошлом году, в которых вы ездили с ней на море, а они на ней не застегиваются. Пока домой не приезжай, папуль. Потому что ты будешь, как всегда, в этом виноват, опять же. Вот. Ребят, у меня есть подарок, который с удовольствием разыграю. Буквально через 2 трека разыграю сегодня набор. Это богучарские семечки, халва и казинаки. Погнали дальше.

только на выходных, но и в будние дни и наработки можно выйти. А можно еще, ну вообще не можно, а нужно поделиться с коллегами. Не нужно быть, знаете, как мальчиш плохиш такой, у него есть булочка, он спрятался втихую, съел и вышел, а крошки остались. Так, вот, кстати, Сочи с нами. Привет, Сочи с вами, выходные норм, они тут постоянно. Да знаем, Саша, что у вас там норм на выходных в Сочи. Так, друзья, внимание, есть набор от Агроспутника. Богучарские семечки, халва и козинаки. Хотите? Ну, сейчас вот они есть у меня, да, как в той песне. Значит, что нужно сделать, друзья? Нужно всего лишь написать на наш Макс 8-918-590-469. Нужно написать сообщение, да? Почему именно вы должны выиграть этот набор? Вот все, просто никаких ничего лишнего вообще не нужно. Почему это должны быть именно вы? Пока играет трек. Сейчас поставлю трек DJ Smash. Очень-очень круто, просто респект. За трек Арго, это отдельная база и, ну, вообще просто супер. Получилось классно. И вот пока играет этот трек, вам нужно прислать на наш Макс сообщение, почему именно вы должны выиграть этот набор от Агроспутника. Напомню, богучарские семечки, халва и козинаки. Поехали! Поехали!

Ох, ребята, вы сегодня дали, конечно, по призам, да. Дали по тапкам. Ну, по-разному есть выражение насчет дали, да. Дали по сандалям, да, еще есть такое выражение. Значит, что нужно было сделать? Нужно было присылать сообщение, почему это должны быть именно вы. Знаете, сколько сообщений коротких? Я понимаю, что это после выходных, как бы, пальцы сами не тыкают в тачскрин, в свой экран. Потому что такие сообщения есть. Есть сообщение, вот прям как, знаете, как вот мем из интернета. Дмитрий, потому что я этого достойна. Ау, блондинка яркая. Ладно, почитаю ваше сообщение и рандомайзером определим, кто. Бросил вредную привычку и будет чем заедать? Халвой и семечками. Так, дальше. Хочу выиграть набор, потому что ребенок очень любит казинаки. Я должен выиграть халву и семечки для дочери. Она любит халву. Потому что нужно, вот, потому что нужно пополнить запас казинаков. Сережа это был. Так, Макс пишет. Хочу выиграть, потому что я люблю, значит, чего-нибудь погрызть. Вот. Ну, дальше Сира, это не совсем корректно, то, что написал это, ну, нет. Так, я хочу выиграть, потому что я люблю... Я хочу выиграть... Нет, это Макс написал, да, вот насчет того, что он грызет. Максик, то, что грызешь, ну, это не надо там публично. Значит, я хочу выиграть, потому что я этого достойна, и я это могу себе позволить. Позволить выиграть или позволить купить? Знаешь вопрос? Александр, так,

Потому что мне и моим голубям в гараже очень нужны семечки. Юрий пишет: «Добрый вечер. Очень хочется скоротать вечерок под семечки». Далее. «Я должен забрать этот приз, потому что на прошлой неделе был у стоматолога, и теперь нужно обновить семечками. Потому что я, как хомяк, люблю семечки, казинаки». Вячеславик, он прям подписался, да, молодец. Игорек пишет: «Я очень хочу выиграть. Срочно нужно накинуть жиров в рацион». «Дай семечек», есть такие. «Дай семечек!» «Здравствуйте, если что, я с вами», Михася написал. Ну что, друзья, поехали. Значит, сейчас ваше сообщение много еще. Девичьи были сообщения, вот Катя написала: «Дмитрий, ну дайте раз хоть выиграть». Ну что такое? Это тебе фанфара, да? Так, загружаю ваше сообщение в рандомайзер, нажимаю, на зеленый треугольник, и поехали. Все, готово? Поехали. Так, сейчас, секунду. Вот, все слышно, даже как мышкой клацнул. Клацнул мышкой. Работа тяжелая, тяжелая. Клацаю мышкой. Так, вращаются сообщения. Стоп, есть. Кто-то прям вот ворвался. Так, так, абонент 8280. «Потому что богучарские семечки ассоциируются у меня с юностью на Чкаловском». Поздравляем, Дмитрий! Абонент 8280. Мы тебе наш огонек фирменный отправляем, а дальше расскажем, как забрать приз. У тебя есть не просто, знаешь, как какой-то один приз, а это целый набор от «Агроспутника». Это богучарские семечки, хавай-казинаки. Поздравляем. Поехали дальше.

Ростове 32 градуса тепла, малооблачно, по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе будет ясно. Температура воздуха в середине дня составит плюс 32 градуса, ветер восточный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.

Ребята, яркие выходные какие были. Ну, прям вот... Тут даже можно позавидовать кому-то. Ну, так, да, такой доброй белой завистью, да, не черной, а склизкой, нет. В субботу были на концерте, танцевали

0: На двух колесах. В субботу решили с мужем не строить никаких планов. Это оказался лучший план месяца. Сегодня обсуждаем, как профессионально ничего не планировать на следующие выходные. Как это сделать нашей традицией семейной. Привет, ДФМ. Ездили с друзьями в Азов, купались в басике, все было хорошо. В понедельник вообще не хотелось выходить на работу. Выходные посвятил ребенку и вообще не смотрел рабочие чаты. Сегодня коллеги пришли, смеялись, обсуждали. Я потом почитал, увидел, что ничего не потерял, потому что была просто ерунда в чатах. Но все обсуждали. Ездили вечером по Ростову без всякого маршрута. Просто включили музыку, катались по вечернему городу. Как же здорово летом в Ростове. А еще, знаете, ребят, здорово, знаете, когда? Очень здорово утром. Вот летнее утро в Ростове по катушке, это вот когда только рассвет начинается. Сейчас чуть позже он начинается. Так это начинало светать где-то в районе 4, начало 5. Сейчас чуть позже. Но вот это вот субботнее воскресное утро в Ростове летнее. Так. Димон, на выходных я учил сына жарить мясо. Калек, красавчик, молодец. Теперь он считает себя главным по мангалу, и уже у него получается. Вот это молодец. Это база. Мужик должен уметь жарить мясо, да, пацаны? Ну а как еще? Ну то есть, ну, мужчина должен, вот прямо он действительно должен уметь жарить мясо. Убил мамонта, разделал и пожарил мясо. Вот. Мира всем, любите друг друга, уважайте друг друга, цените друг друга, не предавайте друг друга. Всем хорошего вечера. Огромное большое спасибо за ваши сообщения. Ну, ребята, летний вечер в Ростове, надо наслаждаться. Все, завтра в 11 здесь же.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Прошли выходные, да, не все чувствуют себя наилучшим образом, но подоспели ученые. Рассказывают, что выяснили, какой напиток самый полезный для человека. И это оказался свежевыжатый апельсиновый сок. Он и воспаление снимает, и нормализует давление. Поможет сердцем, кишечником и даже, друзья, помогает похудеть. Так что пить на здоровье, тем более не зря же мы с ним похожи. Тоже в понедельник выглядим как немного свежевыжатые. Привет, друзья, это Жень Крот. Продолжаем музык слушать и продолжаем дарить наш мерч нашим прекрасным слушателям. То есть вам. Совсем скоро поиграем, ловите моменты, участвуйте непременно.
1: Реклама.
2: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
3: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.02.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
10: ООО «Умный ритейл». РН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклайдом, 6, строение 3, помещение 8-28. Акции действуют до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
11: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
12: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Platinum». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Platinum» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
15: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6.

0: Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
2: Right now. А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: DFM. Потому что радио DFM.

0: Survive. Это трек Дозан Дьябло, который долгое время занимал первое место в DFM Top 30. Да что уж там, он занимал первое место по итогам года, но это давно было. А что сейчас происходит, это вы приходите по субботам слушать, а что вы ленитесь? Приходите непременно. Кстати, напомню, что актуальную таблицу у нас на сайте можете посмотреть. А здесь мы скоро будем бороться с вами за то, чтобы кто-то из вас забрал наш приз. У нас есть мерч, который мы раздаем, так что участвуйте, друзья. Звоните, как я попрошу, +7 495 956 1012. Ловите моменты и всем удачи.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове 32 градуса тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет ясно. Температура воздуха в середине дня составит +32 градуса, ветер восточный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
3: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека.
4: Везде вино.
1: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
5: Славные денёжки еще будут, поверь.
1: Воровайки.
6: А я такая из Ростова.
1: Сбор гостей в 17.00. 18+.
7: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
8: Нам не нужны

0: чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
1: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
2: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
3: Лето продолжается вместе с Папа Пап. В пятницу, 21 августа, вечеринка с диджеем. Танцевальные хиты и атмосфера, которую невозможно забыть. Начало в 22.00. В субботу, 22 августа, на сцене кавер-группа «Френч». Живой вокал, любимые композиции и вечер в компании друзей. Сбор гостей в 22.00. Папа Пап. Максима Горького, 151. Бронь столиков, плюс 7-908. 88-990-10-11. 18+.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама. Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
1: Предложение ограниченное действие до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
2: Любимые смешарики уже в ленте. С 13 августа по 7 октября. Покупайте на кассе в Гиперленте всего за 149 рублей за каждые 2000 рублей в чеке. Или покупайте игрушки за 199 рублей без привязки к сумме чека. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей, а еще вас ждут эксклюзивные герои.
3: Только в ленте.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь Т.
4: И в этом весь ты.
6: Подробнее на tbank.ru, а у Т-банк 0+.
7: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт.
8: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
9: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
10: Конфеты.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Вот это ухватил!
3: Ура! Купила! Мое!
4: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
5: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на Авито.ру. 12+.
6: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
8: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
9: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
10: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
11: Up the next.
12: А дальше тусовка.
11: On DFM.
12: Потому что радио DFM.

Друзья, ну а сейчас самое время испытать себя, проверить удачу. Звоните нам, выигрывайте мерч. +7 495 956 1012. Удачи!

0: интересную работу. Ну а сейчас будем играть. Участник, который нам позвонил, его зовут Илья, он из города Луховиц. Привет тебе. И как у тебя неделя началась?
1: Отлично, ничего не делая.
0: А что у тебя в целом, какие требования к тому, чтобы все было хорошо? Ты требовательный человек?
1: Чтобы все было.
0: Да, я действительно. Чтобы все было хорошо, да, что за вопрос ты даешь. Итак, давай играть. Я сейчас задам тебе вопрос, игра такая у нас. Твоя задача, ну, просто отвечать неправильно. Ты как в этом?
1: Окей.
0: Хорош?
1: Я надеюсь.
0: Будем тоже в это верить. Итак, Илья, удачи. Начинаем задавать вопросы. Почему уверенным море по колено? Да.
1: Потому что море не глубокое.
0: Например. У кого трава зеленее?
1: Там, где ее нет.
0: У кого? Ну ладно, давай дальше. От чего у людей бабочки в животе?
1: От болезни.
0: Что не вытащить из пруда без труда?
1: Рака.
0: Да. Какой палец показал киборг в конце второй части Терминатора?
1: Мизинец.
0: Да, предложил, да, выйти за него. И, ладно, давай так, задам еще один вопрос. Продолжи название книги «Сто лет».
1: Во время.
0: Да, в обед надо было сказать. Ну ладно, давай, отдам тебе приз. Мы, конечно, во время не уложились, но ничего страшного. Тем не менее, понедельник и так непростой день. Я думаю, его усложнять тоже не стоит. Поздравляю тебя, Анна и Илья. Передавай приветы.
1: Передаю привет всем, кто меня узнал, своим родным, близким и всем вообще.
0: Всего, я уверен, что они это услышали. Ребята, если вы также хотите побороться за наши подарки и показать класс, в следующем часе мы снова обязательно поиграем и участвуйте.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове 32 градуса тепла, малооблачно, по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе будет ясно. Температура воздуха в середине дня составит плюс 32 градуса, ветер восточный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
4: Спонсор программы ООО «Интерьер».
5: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
6: Торговый центр «Интерьер». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
5: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. Интерио. По-настоящему много мебели.
6: Королева 1D.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.

0: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
1: Так тебе во Фрэш нужно. Тысяча автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
2: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
3: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331, город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
4: Пап, а что такое первоначальный взнос?
5: Это когда сначала долго копишь.
6: Или не копишь.
5: В смысле?
6: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
4: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
7: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
8: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная регуляция на сайте nastrogadom.rf. Сбербанк. Поизучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
10: Высота «Ремстрой» продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает «Высота «Ремстрой». Покупайте кровельные материалы «Высота «Ремстрой».
11: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейной стоматологии «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 18 часов. Радио DFM. Радио DFM.

0: Ну что, ребята, у нас понедельник продолжается. Да, день, который вызывает стресс. И, кстати, недавно здесь в России посоветовали лучший способ справиться с тем, что обычно люди делают, когда испытывают стресс, с вредными привычками. И это, друзья, полюбить баню. Ну, как обычно, откуда появляются вредные привычки? Как уже сказал, от стресса. Но если ты после стресса идешь в место, где тебя потом еще веником хлещет, то я думаю, да, никакие вредные привычки, да и стресса вообще в целом не останется. Но у нас есть другая альтернатива. Если вдруг в баню сегодня как-то не очень хочется, это послушать музыку вместе с нами, вот так отдохнуть, ну и, конечно, выиграть мерч. В этом часе такая возможность появится. Привет, друзья, это Жень Крот. Мы продолжаем, будьте с нами.
1: Реклама. Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит руку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
2: Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
4: 121-27-76-29. Город Москва. 18+. На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
6: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
5: Обслуживаться у вас можно?
6: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
3: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
4: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Милый, собираем чемоданы.
6: Мы же только разобрали.
5: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
7: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
8: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
9: Welcome back and right now.
10: А теперь тусовка.
9: On DFM.
10: DFM. Потому что радио DFM.

0: вообще мы любим слушать музыку, друзья. Надеюсь, что вы тоже. Ее, кстати, слушать можно удобнее. Ну, во-первых, как вы сейчас слушаете, приятно, что вы это делаете. Но кроме всего прочего, у нас есть еще и наше мобильное приложение. Там также можно все заценить. Обязательно делайте, качайте, друзья. Там есть и новости, и миксы, и подкасты, и чего там только нет. В общем, друзья, напоминаю, что так можно сделать. А еще, что сделать нужно, так это слушать внимательно нас в ближайшее время, чтобы выиграть наш мерч. Скоро я здесь окажусь, попрошу вас нам позвонить, но первый дозвонившийся будет бороться за подарок. Так что, друзья, готовьтесь и запоминайте наш номер. +7 495 956 1012. Шансы есть у всех, так что удачи.
1: LDFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове 31 градус тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет ясно. Днем температура воздуха составит около 33 градусов выше нуля. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы – официальный дилер «Лада Темп Авто». О, «Автомол».

0: просторы.
1: Официальный дилер «Лада Темп Авто». Аксай Западная, 37Г. Телефон 268-88-88. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Хочешь видеть мир по-новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике «Эксимер» бесконтактная лазерная коррекция зрения с супервыгодой. Два глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 августа в клинике «Эксимер».
3: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
4: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
6: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
7: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк.
3: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе правил акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Тбанк» 0+.
5: А правда, что СТ2 можно добавлять в группу не только семью?
6: Конечно, ведь СТ2 не ограничивает выгоду.
7: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
8: Подробности на comptogeta.t2.ru.
9: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour Т1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью, а красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour Т1 в лимитированной версии. G-Tour Т1. Безгранично близко.
3: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
10: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
3: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
11: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Kärcher для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Kärcher-центрах, онлайн и других магазинах. Kärcher. Сделано для жизни.
3: Реклама. ООО «Kärcher». ОГН 104-779-606-3072. Москва.
12: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
14: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
3: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе правил, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
15: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический восьмиступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
16: Up the next.
17: А дальше тусовка.
16: On DFM.
17: Потому что радио DFM.

0: Ну, давайте поиграем, друзья. Итак, мы здесь разыгрываем наш мерч. Нужно было всего лишь нам позвонить. С этим справился Дмитрий из Санкт-Петербурга. Вот он с нами. Дим, привет.
1: Привет, привет.
0: Ну, давай, ты рассказал мне за эфиром про свое хобби. Необычное, куда-то там ездил. Рассказывай всем остальным тоже.
1: Да туда ездил, за сверчками для ящериц. У меня дочка на день рождения попросила себе агаму водную. Вот купили такую штуку, да, теперь ест сверчков.
0: Да, кто ест сверчков, хотелось бы уточнить.
1: Агама,
0: ящерица, да? Я понял, да, хорошо. Убегали когда-нибудь сверчки? Они же орут, наверное, по ночам, нет?
1: Да.
0: Было дело?
1: Ну, убегали, да.
0: А ты терпеливый отец, я так скажу. Хороший, молодец. Давай попробуем сделать так, чтобы ты еще в игре наш сегодняшний победил. Она называется «Не скажите А». У тебя сейчас будет тема, твоя тема — это твой обычный день, если бы ты оказался в будущем. Ты мне эту историю расскажешь, но тебе нельзя будет произносить какую-то букву и слова, в которых она встречается тоже. Ты готов услышать букву и начать свой рассказ?
1: Ой, да, попробую.
0: Страшно, да?
1: Вообще букву не должен... Да, в слове.
0: Не надо, ничего не бойся. Пусть у тебя все получится, мы в тебя верим. Ты же, как говорится, молодец, как минимум удачливый, что уже нам дозвонился. Так что, мне кажется, успех на твоей стороне. Не твоя буква на сегодня, это буква Р. Буква Р. Поехали.
1: Значит, мое будущее. В понедельник я еду за шоколадом.
0: Да.
1: Коты любят этот шоколад.
0: Да.
1: У меня специальные коты.
0: А им же вредно.
1: Я с ними веду беседы. И как бы этих котов я обучаю искусству поедание шоколада.
0: Какой ты молодец! Слушай, отлично! Достаточно, я думаю, достаточно. То, что ты уже с котами разговариваешь. Интересное будущее. То есть ты шизофрению себе, да? Придумал?
1: Да.
0: Это тоже вариант. Мы, кто мы такие, чтобы тебе запрещать. Поздравляю, тебе достается наш фирменный приз. Передавай приветы.
1: Спасибо. Всему Питеру, кто шизофреники, кормит котов шоколадом. Вот, ребята, за нами будущее.
0: Будем надеяться, что у всех все будет хорошо. Да, и все совсем справятся. Оставайся на связи, расскажу, как забрать подарок. Друзья, если вы тоже хотите получить приз от DFM, ловите момент, играйте вместе с нами. Это вполне возможно.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове 31 градус тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет ясно. Днем температура воздуха составит около 33 градуса выше 0, ветер юго-восточный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
7: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
8: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
9: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
10: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
9: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
10: Королева 1D.
11: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Понедельник, 17 число. Смотрим, какие праздники, события сегодня отмечаются. Друзья, у нас сегодня день секонд-хенда, кстати. Классная вещь, если знать, где искать. Сегодня также отмечается день любимого дивана. А, как говорится, любой диван любимый, если ты там лежишь вместо работы. Ну или после тяжелой работы. А также сегодня отмечается день баклажана. Так что поздравляем любителей овощей и любителей недвусмысленных намеков. Всем привет, друзья. Меня зовут Женя Кротов. У нас еще один час классной музыки. И еще одна возможность выиграть мерч будет в финале этого часа. Ждите, и все у вас получится.
1: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама. Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк. Управляй прогрессом».
2: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
4: УГРН 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
5: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
6: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC.би. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
7: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
8: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
9: Милый, собираем чемоданы.
10: Мы же только разобрали.
9: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
11: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
12: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
13: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
14: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк», не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
16: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
17: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше. 0+.
1: А теперь...

0: Продолжаем слушать классную музыку на DFM. Мы здесь, собственно, часто таким занимаемся. Если вы частенько делаете это в машине, друзья, напомню, что если подключить телефон через CarPlay или Android Auto и скачать приложение ради DFM, то можно послушать и прямой эфир, и также миксы диджеев, и музыкальные стримы разных жанров, да и что такое угодно, что мы вам приготовили. Делайте это обязательно, проверяйте, ну, просто какое-то разнообразие внесете. Мы же здесь скоро поиграем, и я здесь окажусь в эфире. Чтобы сказать вам, звоните нам, друзья. После этого первый дозвонившийся будет играть и, возможно, получит наш подарок. А пока запоминайте номер +7 495 956 1012, он вам скоро пригодится.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове этим вечером будет малооблачно, температура воздуха опустится до +23. По данным Яндекс.Погоды, завтра днем будет ясно. Температура воздуха составит +33 градуса, ветер юго-восточный до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Привет, я Дима Белых. Ищешь крутой подарок, чтобы большой, красивый, вау и недорого? Рули в чудо-кресло на страны Советов 3. Здесь кресла-мешки. Антистресс, антипыль, антикоготь, анти... Ну, короче, модная нынче тема на подарок для отдыха и релакса. Магазин «Чудо-кресло», улица страны Советов 3.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. DFM.

0: Реклама. Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру 12+.
5: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума-8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
6: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит-сервис. Заменим бесплатно.
7: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.фит.
8: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение от Уста на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, на 03.07.2026.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Средства для стирки «Ласка» в ассортименте 3 литра, 600 рублей с 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
11: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
0: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.
12: Синоптики предупреждают. Градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ. С нами лето. Звучит ярче.
7: Категория 16+.
13: Up the next.
12: А дальше тусовка.
13: On DFM.
12: Потому что радио DFM.

И все еще у вас есть шанс. Только что дозвонил слушатель, но что-то убежал. Поэтому, друзья, вот та самая возможность заветная. Звоните нам, забирайте приз. Плюс 7-495-956-1012. Я знаю, в это сложно поверить, но действительно возможно. Звоните и выигрывайте. Удачи!

0: переходим к розыгрышу мерча. Ребята, у нас есть участник Даниил Луховицы вновь. В прошлом часть у нас также оттуда был участник. Сегодня вот что-то прям много оттуда, ребят. Привет!
1: Привет!
0: Ну что, рассказывай, как у тебя день прошел?
1: Да, в принципе, хорошо. Дома поработали.
0: Ну, это прекрасно. Так, давай мы с тобой поиграем. Игрушка называется «Ассоциативный ряд». Я дам тебе тему, дам время, 30 секунд, и скажу, какое количество ассоциаций на тему ты должен будешь назвать. Ты готов?
1: Да.
0: Итак, твоя тема — это фотография, как дело, как хобби, как занятие. Давай, ну, скажем, 12 слов, мы начинаем, поехали.
1: Рамка, фотоаппарат.
0: Так.
1: Пленка.
0: Свет.
1: Фотобумага.
0: Да, фотобумага, отлично, далее.
1: Чернила для печати.
0: Да.
1: Объектив.
0: Да.
1: Фотоаппарат.
0: Был. Ну давай, фотограф.
1: Слайды.
0: Ну пусть так.
1: Статив. Стабилизатор.
0: Да. И. Ну одно слово.
1: Кромакей.
0: Давай, давай, пусть будет, пусть будет. Немножко мы за рамки вышли. Ну что поделать, вечер, все уставшие. Поздравляю тебя, дорогой друг. Поздравляю. Ты с фотографией, я так понимаю, не увлекался ей, да?
1: Нет.
0: Понимаю. Передавай приветы.
1: Хочу передать привет моему брату Ярославу.
0: Отлично. Он фотографией увлекается? Тоже нет?
1: Нет,
0: тоже нет, да? Понятно. Ну тогда... Ладно, что ж, я хотел сказать, вдруг у него получится лучше. Но привет, это тоже приятно. Что ж, оставайтесь на связи, расскажу, как забрать подарок. Друзья, если вы тоже хотите за него побороться, мы постоянно играем. Главное, не стесняйтесь, участвуйте тоже.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове этим вечером будет малооблачно, температура воздуха опустится до плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, завтра днем будет ясно, температура воздуха составит плюс 33 градуса, ветер юго-восточный до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
4: Спонсор программы ООО «Интерио».
5: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
6: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
5: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. Интерио. По-настоящему много мебели.
6: Королева 1D.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
7: Пап, а что такое первоначальный взнос?
8: Это когда сначала долго копишь.
7: Или не копишь.
8: В смысле?
7: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
9: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
10: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
11: Застройщик ООО из СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж. Неофертная проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Получите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте Технониколь в Высотаримстрой.
2: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону. 333 21 66.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове этим вечером будет малооблачно, температура воздуха опустится до плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, завтра днем будет ясно, температура воздуха составит плюс 33 градуса, ветер юго-восточный до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы – официальный дилер «Лада Темпавто». О, автомобиль.

встречай, Ростов, встречай, шестой сентября, летняя площадка Эмбарго-Вилла, летняя планировка Ленинград. Сольный концерт легендарной группировки «Концерт-Пинцерстер» группировка «Непередаваемая атмосфера живого шоу» с самой энергичной живого шоу, с самой энергичной страны, с последней группы старших мулов. С вами в «Эмбарго-Вилла» в 8 мега без гостей в 7 вечера. Билеты в Киевсель города. Билеты в Киевсель города. Телефон рекламной службы радио телефон в Ростове на номер

Рио ДФМ. Включи тусовку.

0: на радио DFM. При поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
1: Привет, это Юля Гордеева, и сейчас расскажу, как оставаться здоровыми. Лучший способ оставаться здоровыми – это профилактика. Показываться врачам и сдавать основные анализы каждому взрослому человеку следует регулярно, ведь многие заболевания на ранних стадиях не дают о себе знать, а симптомы бывают обманчивы. Убедиться в том, что с вами все в порядке или вовремя начать лечение, можно с помощью профосмотров и диспансеризации. И не надо говорить, что много работы и времени нет. Для прохождения диспансеризации работодатель обязан предоставить оплачиваемый выходной. Так что записывайтесь к терапевту, а остальное сделают специалисты. Обеспечение охвата всех граждан страны профилактическими осмотрами и диспансеризацией – важная составляющая национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». До 39 лет диспансеризацию нужно проходить раз в 3 года, а затем ежегодно. После нее при необходимости врач назначит доп. Обследование у специалистов, чтобы исключить онкологические, сердечно-сосудистые и другие неинфекционные заболевания или выявить их на ранней стадии. На этом все. Будьте здоровы.
0: D-News. DFM. Реклама.
2: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
6: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-4-76-29. Город Москва.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
2: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
4: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
3: А сыновья ведь с неба не падают.
5: Я ваш сын.
3: Или падают.
6: Никакой ты ему не сын.
7: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
3: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
8: Welcome back, and right now.
9: А теперь тусовка.
8: On DFM.
9: DFM. Потому что радио DFM.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове этим вечером будет малооблачно, температура воздуха опустится до плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, завтра днем будет ясно, температура воздуха составит плюс 33 градуса, ветер юго-восточный до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM, Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 21 час. Радио DFM. Радио DFM.

0: Реклама. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. Для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
1: В этом весь Т.
0: И в этом весь Ты.
2: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
3: Здесь не ловит? Совсем. Зато моя волна ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите мою волну без интернета в Яндекс.Музыке. Условия подписки Яндекс.Плюс и я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
6: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
7: О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклайдом, 6, строение 3, помещение 8-28. Акции действуют до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
8: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
9: УГРН 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
10: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
11: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
12: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
13: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше. 0+.
14: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
16: А дальше тусовка.
17: On DFM.
16: Потому что радио DFM.

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 22 часа. Radio DFM.

0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: А теперь тусовка.
5: DFM.
4: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радио ДФМ. Включи тусовку.

Радио ТФМ. Включи тусовку.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л-номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 3 часа. Радио DFM. Радио DFM.